0: Социальная реклама.
1: Опытных литейщиков днем с огнем не сыщешь. Но нам нашли настоящих специалистов.
2: Найти грамотного агронома сложнее, чем астронома. Редкое явление.
3: А нам нашли замечательных.
4: Хороший инженер, как вечный двигатель. Кажется, его не существует. Существует, если знать, где искать.
5: В кадровом центре «Работа России».
6: Персональный консультант подберет специалистов и организует обучение до нужного уровня квалификации.
7: И это бесплатно.
6: Подайте заявку здесь. Трудвсем.ру.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте trudvsem.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте trudvsem.ru. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Опытных литейщиков днем с огнем не сыщешь. Но нам нашли настоящих специалистов.
2: Найти грамотного агронома сложнее, чем астронома. Редкое явление.
3: А нам нашли замечательных.
4: Хороший инженер, как вечный двигатель. Кажется, его не существует. Существует, если знать, где искать.
5: В кадровом центре «Работа России».
6: Персональный консультант подберет специалистов и организует обучение до нужного уровня квалификации.
5: И это бесплатно.
6: Подайте заявку здесь. Трудвсем.ру.

назад Кобыл дойлы Дэ калахиллы чахуэйлы Елс манинта тулыш мыйлыш Маликыш гуна хадуйлыш Ахмадул хаджи Нахну бихаджити илейк

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты.

0: Социальная реклама.
1: Опытных литейщиков днем с огнем не сыщешь. Но нам нашли настоящих специалистов.
2: Найти грамотного агронома сложнее, чем астронома. Редкое явление.
3: А нам нашли замечательных.
4: Хороший инженер, как вечный двигатель. Кажется, его не существует. Существует, если знать, где искать.
5: В кадровом центре «Работа России».
6: Персональный консультант подберет специалистов и организует обучение до нужного уровня квалификации.
7: И это бесплатно.
6: Подайте заявку здесь. Трудвсем.ру.
8: أنتم هكذا دائما تهتمون بالأولاد وتهملون الفتيات مجرد كلام وإلا كيف تفسر لي أن تنظم الأبيات للأولاد

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

Дэ калахырла чахуэлэ, Ялс манинта туалашмэлэш, Маликэш гуна хадэлэш, Ахмадул хадж, Нахну бихаджэти илэйк.

0: Социальная реклама.
1: Опытных литейщиков днем с огнем не сыщешь. Но нам нашли настоящих специалистов.
2: Найти грамотного агронома сложнее, чем астронома. Редкое явление.
3: А нам нашли замечательных.
4: Хороший инженер, как вечный двигатель. Кажется, его не существует. Существует, если знать, где искать.
5: В кадровом центре «Работа России».
6: Персональный консультант подберет специалистов и организует обучение до нужного уровня квалификации.
5: И это бесплатно.
6: Подайте заявку здесь. Трудвсем.ру.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты – мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Опытных литейщиков днем с огнем не сыщешь.
2: Но нам нашли настоящих специалистов.
3: Найти грамотного агронома сложнее, чем астронома. Редкое явление.
4: А нам нашли замечательных.
5: Хороший инженер, как вечный двигатель. Кажется, его не существует. Существует, если знать, где искать.
6: В кадровом центре «Работа России».
7: Персональный консультант подберет специалистов и организует обучение до нужного уровня квалификации.
8: И это бесплатно.
7: Подайте заявку здесь. Трудвсем.ру.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегладолыш, Кэрол Нэшк. Нохчи республики Аметото Дуалина Оргхен Техдол Эчкчнех Тай. Из Галдяхкенду Дахкедорнш Дахкарц Дюэзн Оргхи Кест Кест Докторш Хилерн. Меттеге Балхюк Озинью Ез Техника Чагал Е Уешрир Стехбол Вагоныш. Белштатерго Ешью Лерин Куэлленьол Элбсид Кавказ Эчкчнех Оперативный Штаб. Карарчхайна Цунер Техла Чехвалар Сацинду. Цуюгна Сёлжгал Москваца Болгоградца Дозш Дол Поездш Гюмсерчу Станцер Тахау. Сошду. Но через прики правительства председателя заместителя комполитики Архарч Зайни Зорна Хами министра Дудаев Ахмада регионе Адахур Болчу Харжимаш Кечем Барихула Церх Дерк Хами Гирсшка Доузи Трихула Дерк Дисведеш Таяхна Белх Кетшу да лучшила министерство Цуюк Йохчу учреждений Кюгалхой. Ишт Кетшу не Адисин Халгарч президент России Турпалхоч Кадыров Ахмад Хажи Кузры Пхичу Качан Лерин мероприятий Шдаяхар. Кетшу не Аджи Поля Болчу Докладчина Бенчи Белх Жамаш Доузич Дудаев Ахмада Чакенях Эдиллин Болх Жигар Бахкар Качо Йолуш Бар. Итумхал муниципальный кошта шезар тэйел халық шо ломат селч кошти жима юк ира бизнес хиура шо дақай кэн хиларц дуэзн деш белғшду. Кошта ешкерл школ юши байт тэмметтиган. Из ин ялч дешар хошна дик хайл шхир хилар хайтин муниципалитет администрации кюгал хочу Рабоев Альберт. Иш цо билгалдин школ юк шхир хилар карарчхэн тэдэх каршц. Цулсов ведучи юрт ешю керла бери беш куздг бер чу уецурдол. Та дюзелшна кегерхошна дешту керл цинош. Стратегический годерна югдуш дахархейл штуда ёлч алшонс.

Рабоев схайтин коштан ёшде годешкалар алгарч президент России Турполхоч Кадыров амат хажит архиол региональный уралли фонд цобаркалы алла цюна кюгалин. Марш доғил Санкт-Петербурге әлі қами компания дайолина Ноқчы Республики көрчі шаре. Сән майдна тигарчы туризм қи орехул елч комитет ғулбенер, селжғалыры, мағачқылары, Владикавказеры, цудек болу ғоузанч. Хилч Санкт-Петрия Белгалдин Санкт-Петербург кейчқылар Ноқчы Республики турист штейец. Мероприятие программа Чулац Михилы Санкт-Петербург төлчу туроператорш презентация шиена сада орехул елчу классический культурно яузер туршна дюзлшн леринчу программушна. Дэхшош мероприятие югдох штисин пайдехер юлзайнаш дина бардш. Ишта ловзина лотерея. Мероприятие ерзош дэхшош билгалдин хинчашки ичхылар югмет кшхул болболх даболу. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шмахкой Марш Айл.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: Гаджет-новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Энтузиаст встроил в куртку 180 динамиков. Зачем это нужно? Компания Wallbug дизайнера Ника Титбола представила необычную куртку. В Sonic Jacket встроили 180 динамиков, которые обращены внутрь. Зачем? По замыслу создателей, звуковые волны, проходя через тело, могут менять психоэмоциональное состояние человека. Идея родилась из наблюдений за природными частотами, резонансом Земли и мурлыканием кота. Мы не сплошные существа, мы состоим из частиц, и именно в промежутках между ними звук и может проходить сквозь нас, объяснил Титбол. Sonic Jacket создавали совместно со студией спецэффектов

0: известный по фильмам «Дюна» и «Прометей». Каждый из 180 динамиков диаметром 32 мм смонтирован в лазерной вырезке и способен генерировать частоты от 4 Гц до 20 кГц. Управление осуществляется через встроенный MP3-плеер с 10 предустановленными частотами. Для загрузки дополнительных частот предусмотрен слот для microSD. По задумке, корпус человека превращается в резонаторную камеру, а разные частоты влияют на самочувствие по-разному. Титбол сравнивает этот эффект с индивидуальными музыкальными предпочтениями, как мы все любим разную музыку. Сам основатель протестировал Sonic Jacket на себе в течение получаса. По его словам, на некоторых частотах он вошел в странное медитативное состояние, где все исчезло, кроме ощущения чистоты, проходящей сквозь тело. Титбол описывает эффект как одновременное чувство эйфории и глубокой медитации. На данный момент существует только прототип, протестированный на нескольких добровольцах. Wallbug планирует довести разработку до коммерческого продукта к 2027 году. Титбол сравнивает будущее таких вещей с первыми доспехами или скафандром для астронавтов. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Партнер рубрики «Промышленные бытовые кондиционеры Hisense». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: 105.4 FM. 105.4 FM.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Именем закона объявляю вас банкротом.
3: Банкротство не приговор, а всего лишь начало новой жизни без долгов. Приходите в Юрискон, и мы поможем пройти процедуру законно и без стресса. Агентство правовой поддержки Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-799-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ВМФЦ.
4: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-021-88. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный». Партнер рубрики «Торговая компания «Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM, меня зовут Мадина Тавсултанова, и давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Считается, что слово «капуста» произошло от древнегреческого и древнеримского «капутум», то есть «голова», что подчеркивает своеобразную форму этого овоща. Голландия не является родиной тюльпанов, эти цветы впервые были замечены на пустынях Тянь-Шаня и среднеазиатских степных зонах. Научные расчеты предполагают наличие 67 спутников у Юпитера, но пока были обнаружены и названы только 57 из них. Если бы бобр не стачивал зубы о деревья, то его зубы могли бы проткнуть его же мозг. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-22-28. 105.4 FM.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Внимание! Toyota Service Goyte сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyte. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
3: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
4: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 695 95.
5: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2000».

0: 15-й модуль и город Гудермес, торговый центр Мегасити.
1: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде, 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
3: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
3: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный-Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
4: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашем

0: Нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
1: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
2: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ анонсировал обновленную Ниву Легенд. Внедорожник представят на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Он получит новый двигатель и ряд других изменений по технике. Снаружи новинку можно отличить по светодиодной головной оптике, обвесу, новым колесным дискам и не только. Все подробности на премьере. Джелан J6 официально поступит в продажу до конца мая. При этом первую партию автомобилей уже отправили дилерам. Они добрались до покупателей и даже начали получать номера. Джелан J6 – это кроссовер новой российской марки. Машины на базе моделей J-Q выпускают в Санкт-Петербурге. Цена в районе 2,5 миллионов. Чанган расширит модельный ряд в России в этом году. В компании официально подтвердили распространившиеся ранее сообщения. В концерне планируют выпустить 3-4 новых моделей, в том числе под люксовыми марками Diplo и Avator, а также обновить уже имеющиеся модели Unis CS75 Pro и CS75+. Недавно в России стартовали продажи новой Amoda C5. Смена поколений принесла робот вместо вариатора. В спортивном режиме машина довольно динамична, но к настройкам есть вопросы. Адаптивный круиз-контроль и система ADAS на трассе ведут себя на удивление корректно. Подвеска и рулевое управление также порадовали. А вот эргономика не идеальна, как и у многих современных автомобилей. Подробнее о новой Amoda C5 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
0: 105,4 FM.

Анонс. Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
3: Ничего не бойся. У тебя все получится. Ты справишься. А если понадобится помощь, мы рядом.
4: Агентство правовой поддержки «Юрискон». Арбитраж, сопровождение сделок, налоговые и семейные споры, а также представительство в суде, снятие арестов, все виды юридических услуг под ключ. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76.
5: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора «Экспо-Грозный.ру».
6: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
7: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный». Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
1: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
2: Депутат Сергей Миронов предложил изменить правила выплаты минимальной зарплаты, чтобы люди получали на руки сумму, равную МРОТ, после вычета подоходного налога. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации для защиты трудовых прав граждан будут внесены в Госдуму. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Настоящим законопроектом предлагается установить заработную плату в размере не менее установленного минимального размера оплаты труда после вычета налога на доходы физических лиц, сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе Миронов отметил, что данный законопроект направлен на защиту трудовых прав граждан, которым работодатели выплачивают зарплату в размере одного МРОТ.
1: Закрома Родины.
2: Средняя цена за килограмм огурцов в России в апреле опустилась ниже 200 рублей. Впервые с ноября прошлого года, следует из данных Росстата, которая проанализировала РИА Новости. Так, в апреле стоимость огурцов составила 193 рубля 70 копеек за килограмм против 227 рублей в марте. Последний раз дешевле 200 рублей килограмм огурцов стоил в России в ноябре прошлого года – 180 рублей 65 копеек. Самые дешевые огурцы в России в Дагестане, где они в среднем стоили в апреле 122 рубля за килограмм, а также в Костромской области 155 рублей и в Мордовии 158.
1: Копейка рубль бережет.
2: Посещаемость развлекательных и досуговых пространств в российских торговых центрах в январе-апреле выросла на 3% год к году, подсчитали аналитики Focus Technologies. Этот сегмент стал единственной крупной категорией арендаторов, показавшей положительную динамику. Участники рынка отмечают, что интерес к развлекательной составляющей усиливается на фоне стремления россиян сократить расходы. По их оценке, отдых в торговом центре воспринимается как более доступная альтернатива другим видам досуга. Дополнительный спрос обеспечивают и внутренние туристы, которые включают посещение развлекательных объектов в маршруты поездок. На этом фоне посещаемость традиционных магазинов продолжает снижаться. Аналитики объясняют тенденцию ростом онлайн-торговли. Покупатели все реже посещают торговые центры ради выбора ассортимента. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
3: 105,4 FM.

0: Реклама. Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
0: Центр восточной и европейской медицины «Литель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра восточной и европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
3: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
3: «Татаев» всегда ближе к вам.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе форум дизайн интерьера. Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
3: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса – город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мегасити».
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркут-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
5: Ассаламу алейкум! Хотите комфортное и надежное такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
6: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

хан газот, кабал дойла, дейкала хилла чахуэйла, елс манинта тулаш милуш, маликаш гуна хадилуш, ахмаду лхадж, нахну бихаджати илейк, нахну нухиббу дин Аллах.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.

0: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
1: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: «Татаев» всегда ближе к вам.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Новости.
1: Маршал Душегладолыш Керл Нашк. Регион на Урхалдер центра почал коч дар айдла меткшка шешен Урхалдера органи говзан чешнлерин даяна ключ к стабильности цейлу семинар. Цар не узитин граждане дехри махадор керл кепш. Ишта цейрах проблемнинш, а цейр естях крехулдол дарыш билгалда. Проект Очень еще мягкое правительство администрации регион транспорта заина цифровой кира министерство Одерт. Тяжению граждан сел югмет кшкеуан. Во что хорош белгалден долж долж хола низ махадор угри кертчахилар мюлхчу балхта. Гендзинский Пачхалк университет Ахилы Нохчи Пачхалк Хейхархой университет делегации шекюарте ректор Байханов Исмаил Улш. Из Азербайджана Угре Туэл Чехиолу шехалдолш истории елшлах кардешар хокматю. Университет Шбарчдена Йокмет Кшлилу. Иштаметтигерч университет ректор Ца Юсибов Юсиф Цхилч Цханкетри Адистедина Те Йолчхена Йокмет Кшлилу Рахдерк. Кюрчдейгна Ишхаклушдар Дешра Илмна культурный просветительский проект студента Шхехархой академический Дасхаусурах К.

он алшон шу гуманитарный гогорна дакачор тянхан юлчметтикшка датар бенчунаган годар ки. Ишта цар бол бирбу курс керчу госпиталя медицинский персоналан лазинчера харш коч даря годеш. Шейла амхош билгалдин шей дихар хилар холч хейлш книс белчарн годар. Махкарчу Динамо баскетбольный команд сбор с медальякин суперлиги сезоня. Цюнг болха амбина регион физической культуры и спорта министерства. Команд столом бокш Новосибирск команде из Лоузер Дадагарц Ерзина баскетболе холйол России чемпионат. Министерство дегалина команд бор с медальякарц хехна тейулчхэна кибакикимаш хилар. Я Ира Абдулмуслимова, Саня Тадик Йойл, Шумахкой, Марш Айл.

0: Реклама.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора «Экспо-Грозный.ру».
2: Именем закона объявляю вас банкротом.
3: Банкротство не приговор, а всего лишь начало новой жизни без долгов. Приходите в Юрискон, и мы поможем пройти процедуру законно и без стресса. Агентство правовой поддержки Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
5: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8 928 30 3020. 8 928 30 3020.
6: В магазине Баев роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль Чанган, путевку на Умру или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев.
7: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
8: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
7: «Татаев» всегда ближе к вам.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: В динамичном мире кофейной индустрии, где каждая мельчайшая деталь влияет на финальный вкус, а конкуренция в сфере кофе невероятно высока, выбор надежного партнера становится ключом к успеху. Стаканчики однослойные и двухслойные, сахарные стики, крышки, зерновой кофе премиум-класса и все необходимое для кофемашин. Также мы являемся официальным партнером компании «Баринов». Сиропы для кофе, натуральные соки можно приобрести у нас по выгодным ценам. Мы находимся по адресу город Грозный, улица Машинная, 11, рядом с КАМАЗ-центром. Телефон 8-938-908-59-67.
1: Центр восточной и европейской медицины «Элитель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития – бесплатно. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
4: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Росії.
1: Маршал Душегладолыш Керлнашк. Регионна урхалдар центра пачал кочдар айдла меткішка шашын урхалдара органи говзан чашнлерин даяна ключ к стабильности цейлу семинар. Цар неузитин граждане дехри махадор керл кепш. Ишта цейрах проблемнин ш, а цейр естях крехулдол дырыш билгалда. Проект Очень еще мягкое правительство администрации регион транспорта заина цифровой кира министерство Годарц. Тяжению граждан сел югмет кшкеварн. Во уж кто хорош белгалден долж долж хола низ махадор угре кертчахилар мюлхчу балхта. Генджинский Пачхалк университет Ахилы Ногчи Пачхалк Хейгархой университет делегации шекюарте ректор Байханов Исмаил Улш. Из Азербайджана Угре Туэл Чехиолу шехалдолш истории елшлы кардешар хокматю. Университет Шбарчдина Йогмет Кшлилу. Иштаметтигерч университет ректор Ца Юсибов Юсиф Цхилч Цханкетри Адистедина Тейлчхена Йогмет Кшлилу Рахдерг. Көрчдей

Ана, Ишхаклушдар Дешра, Элмана, культурный просветительский проект тех студента Шхехархой, академический Дас Хаусурах К. Байханов Белгалдин университет Шабардшдар Шина Агуанна Мейхал Хиллар, Хехархой, студенты мобильный хиллар Гоузали Таронаш Лакьяхря. Молодая гвардия Единой России организации Новчи Республики Эрчудейка Эмвоша Лишейла Амхойроти Кадыров Амат Хажи Царахчу Новчи Пачхалк Университета Миллиончиков Царахчу Новчи Пачхалк Мехлятан Технический Университета Векалшбахан Курской области Цир Угре Кюарт Алшою Меттигер Чубахар Хошна Цегахдатар Бин Булч Мухажашна Годар Шейла Амхой Тобанна Шуирч Гуан Алшон Шу Гуманитарный Гогоранна Дакачор Цханхан Юлч Меттикшка Датар Бин Чунахан Годар Кы Ишта Цар Болбирбу Курскерчу Госпиталя Медицинский персонал Лазинчера Хаштшкоч Даря Годеш Шейла Амхош Билгалдин Шейди Хархилар Холч Хейлшкнис Белчарн Годар Махкарчу Динамо баскетбольный команд сбор с медальякин суперлиги сезоне. Цюнх Болха Амбина регион физической культуры и спорта министерства. Команд столом бокш Новосибирск команде из Лоузер Дадагарц Ерзина баскетболе холйол России чемпионат. Министерство Дегалина команд бор с медальякарц хехна тэйулчхэйна кэйбэкэй кэмаш хилар. Я Яр Абдулмуслимова, Саня Тадик Юэл, Шумахкой, Марш Айл.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17,

0: И главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
1: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-21-88. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Лильми Мусумнах, Сайдири Халхадаша Шугвисях Даас, Дейла Кирас, Джалла Джалалуху. И Аллах Дейла Да им Хихварца. Шахиху Швошилайцани, Шатханубах Аллах Дала, Шайзату Сурват. Дюлиан Чахбалан Шах, Сингат Там Шах, Лазара Холарвеш, Имматин Дейл Азба Холарвеш, Дейл Хихварсанна Чохта Ахумдат Хамбадейл Ишна Саллаллаху Алейхи Вассалам. Усман ибн Аффан Дейл Яджасилаху Асхаб. Сункант Абанс Дюйт Дейл Рейс Хилтун. Шеда Усман Олчказир Шиен, Дейл Ишну Эйлир Алла Шедас Дейсир Ба Абанс. Уран Куз, Бисмиллахи Лази Ла Ядурру Ма Асмихи Шайун Фил Арди Ва Ла Фи Сама, Ва Хуа Самиу Ла Алим. Куз и Алхил Волстег. Сункант Худу Оздейл Цельсалар Лосо, Шиет Оздейл Ацхолар Лаха, Естиглах Яла Тахта Азихун Хирда Цхомбо Ма Андутун. Уран Куз из Алхил Волстегана, Сюр Хахилла Цахум Хирмадатун, Сюран Куз из Алхил Волстегана, Сахилла Цахум Хирмадатун Элир Алла, Абанс Дейси Хадис. Кино вокил чоте абани лазер кети паралич кети альшхалба абан. Усман канту из таби ило шуиз. Дейл ярсагина цун саллаллаху алейхи саллам. Оц абаз и хадис дич хазхил вол цун цхамут алам. Тихтвел хажирба абани. Абанс аллах хахун хия шиек тихтвел. Валлахи Усман са шиен ца хазак шедисна мават хон. Ту эл дотек эл харсак дитиша мават хон, шиен ца хазак эл Усман мават хон. Дейл ярсту и эл хлар бак маду хон. И тихтвел цугун хия шкилла, и дуа шиен дойш хилч. И хадис шиен хаз хилч. И дуа хун садин тия, кун лазар паралич хун кехти эл. Абанс аллах, валлахи, из бакмаду хун дейл ирсну и эл хилар. Далях отши лазар кеш дина, цан хуман и озгухан. Оз дина, и дуа давит цвел лирша, оз дина кех лазар душин хар эл. Дейл хи хорол доку, ца ахума да цбах айлимна, ца доцер. И худу, ах и дейл хи хочхена, цу аллах дал ху хахвар. Ка аббо шо дейл ирчан асхабу бах, джукте шху из. Джукте эйлан шахилла из, джукте мол хилла из. Ша им дилин чолтя, отче тайпан больш бол, отжуктиш, Ош яц мост халят, шиет боз бочу шлилош, шай фикция лил мадир, дейл хихош шиет цахил лихари, хайбсан уж уж авидур маварца аша элир цуа. И дейл ша хихор бахандолш, оз дейл церца ша лар валар ша бахандолш, Аллах да лар вирша. Ша хихош ош елай, аху паргат волчкан да им ша хих ви ах, хон халуот ия ча, ша халар вир ухон ба, ша хавит вир ухат хон ба, кихиет мул Аллах да. Су кихиет мул Аллах дейл дейх вай, вайлар дар, Вой мохлар бар, вой дюзлашлар бар, вой камлар дар, вой мехк дайлар бар. Шиец арца ларвел хилосага, дато суш вацу Аллах дайлар вешу.
1: Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар.

0: Реклама.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора «Экспо-Грозный.ру».
2: Ничего не бойся, у тебя все получится, ты справишься, а если понадобится помощь, мы рядом.
3: Агентство правовой поддержки Юрискон, арбитраж, сопровождение сделок, налоговые и семейные споры, а также представительство в суде, снятие арестов, все виды юридических услуг под ключ. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76.
4: В динамичном мире кофейной индустрии, где каждая мельчайшая деталь влияет на финальный вкус, а конкуренция в сфере кофе невероятно высока, выбор надежного партнера становится ключом к успеху. Стаканчики однослойные и двухслойные, сахарные стики, крышки, зерновой кофе премиум-класса и все необходимое для кофемашин. Также мы являемся официальным партнером компании «Баринов». Сиропы для кофе, натуральные соки можно приобрести у нас по выгодным ценам. Мы находимся по адресу город Грозный, улица Машинная, 11, рядом с КАМАЗ-центром. Телефон 8-938-908-59-67.
5: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. На

0: знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга, команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс» – мебель, которая вдохновляет.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: Новости.
1: Маршал Душегладолыш Керлнашк. Регионна Урхалдар Центра Пачал Кочдар Айдла Меткшка Шешен Урхалдара Органи Говзанчешнлерин Даяна Ключ к стабильности Цейлу Семинар. Цар неузитин граждане Дехри Махадор Керл Кепш. Ишта цейрах проблемнинш, а цейр естях крехулдол дырыш билгалда. Проект Почье еще мягкое правительство администрации регион транспорта заина цифровой кира министерство одарт. Тяжению граждан стел югметкиш кеварн. Во уж кто хорош билгалден долж долж хола низ махадор угре кёрче хилар мюлх чубалхта. Ген Джински Пачхалк университете ахылы ногчи Пачхалк Хейгархой университетер делегации шекюарте ректор Байханов Исмаил Улш. Из Азербайджана угре төл чехиолу ше халдолш истории елшлық кардешар хокматю. Университет ш бардшдена йогмет кшлилу. Иштаметтигерч университет ректорца Юсибов Юсиф Цхилч Цханкетри адистедина те елчхена йогмет кшлилу рхдерг. Көрчдегіна үш хақлышдар дешіра әлміна культурный просветительский проекттех студента Шхейхархой академический дасхаусурах кэ. Байханос Вилгалден университет ша бардшдар шина ағуанна мейхал хилар Хейхархой студенти мобильны хилар гоузалли таронаш лақияхря. Молодая гвардия Единой России организации Ногчи Республики Эрчдейка Тем воше лишь шейла амхой роти, Кадыров Амат Хажиц

чуннохчи пачалк университета, миллиончиков царах чуннохчи пачалк мехлятан технический университета векалшбаган Курской области. Цир угре кюрт алшою меттигер чубахар хошна, тегахдатар бин болч мухажашна годар. Шейла амхой тобанна шуюрч гуан алшон шу гуманитарны го горанна дакачор, цханхан юлч меттикшка датар бин чунаган годар кы. Ишта цар бол бирбу Курскерчу госпиталя медицинский персоналын лазинчера хашт шкоч даря годеш. Шейла амхош билгалдин шей дихар хилар холч хейлш книс белчарн годар. Махкарчу Динамо баскетбольный команд сбор с медальякин суперлиги сезоня. Цюнх болха амбина регион физической культуры и спорта министерства. Команд столом бокш Новосибирск команде из Лоузер Дадагарц Ерзина баскетболе холйол России чемпионат. Министерство дегалина команд бор с медальякарц хехна тэйулчхэйна кэйбэкэй кэмаш хилар. Я Яр Абдулмуслимова, Саня Тадик Юэл, Шумахкой, Марш Айл.

0: Реклама.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ.

0: Железный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-3030 и 8-938-989-4040. Вершина. Все, что нужно автосервису.
1: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде, 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
2: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

А отсол дал диез, а отсол дал диез ол. А собор ди, а ючхен, ага, мах бин, ос ворсаган масала, доли ал цагил чи, бежин ела масла, я им калила. Из доли ал цагил чи, ага, а дюцу куду, отсон ага, иш тум лил да мегардац. А масала, им калу, ворсаган хачам, бо ворсаг дек вахишуцик. Бежин ну, ворсаган хачам, бо ворсаг дек вахишуцик. Üstag sanintir büşbu gaza sahurbanda loşduys. A niyetdeki

сагу хода дис. Юхшол чунга от вор сагу. Дек уе чуч вор сагу. А юхшол хума хун ма хобу, окул ма хобу. Ма да белла и хум ица ясна дол юх. Хор от вор сага на шиши дек дол дол чун. И мах вор дек и бика бек ндало цара. Богу дон шин шин дох шдек вовша туяны обши ма дало цар. Ака цун шиши дек дол дол цул диан гурбан урсах чхайна ха. Ши дек ан гурб хул цун цунах. Ама то ин ял чолт я оза өзне жежик ма хой хаол шол хадол айол шин маяцис ил йилда мегердац ил йилда мегердац сондера ца иду шоллога а шоллог эстин тидам тибагат бие шумду леч я бежин гул я истахул а ол я истах хадол бел хадол абук масла истах я бежин ла а олог масла я истах Гурбан дие волсо, билгал бар олсунах. А ишт билгал бин, а ишт и биньях. Я билгал лин, а и бежин йиньях. Цулт ях цуна хадел доштол, жижгаха цхан, цаум хахайн да ишяц, бухди та ишяц, шадек дадиг дишту, сагин. Цуна цаума дит ишяц, дерек дадиг дишту. Амма, ас, со истог ие цуага, ас ол ок истог худюга, отсул дюг. Хайер мах бон, элла истах ица эст, хави эсо. Со маттас, хума ол швас, дак чуа, ният туса из истах гурбан бия. Маттас билгал цабо аси. Ака башкал хуй ти ал хиет тар лохвайн, билгал бар ния, дак чуа ди тар ния, маттас хаца олш. Башкал хую, масала. Ас ица эст, хаби эт, хуюк ица киум их киса. Ю гурбан ца биш, кия чуман идабагит биш. Ца перис дош, саум юк их кикса, сих саумт ир дах диш. Ядихар хаши сох, я саум хили сох. Так сейчас озбалган дабагит ещё, ама, раз гурбан бирбу эл маттас билгалдаш, а сейчас гурбан бирбу эл аз билгал бинях, так сейчас кеч балган дабагит ещёц, гурбан бие бин, дерик жижга дадиг диешто, ию цигайл башкал, сундер, кисам башкалаю, нага асанна, остайпан билгал сабаш, ийца ясна, ха биен, ният дачхэна гурбан ниеттин аз сейчас бинях. Нет тачка на горба, нет тадиш, мамоха, цига, нет тах. Так, хацунаха, чах масала беркатан, кехко, жайно билгалдинах, хозло доштол, так, дити шуэл. Ама ки дезодега, цаушал барми, адек дита дитин дерек, дадиякар дуэл. Хайн кехко беркат из дити шуха, цица тош, билгалца бохш, ай, истах биньях, нет тин. Нет там ко до дала нет дала билгал боку масла хар ишт бир бош бу асоли нахсуна хома да ишяц ама маттац билгал са баша дакц а дак чу адо айз у гурбан бир бу ал нет тена гурбан би бинака цига ха козло до штол да беркатана хайнди тари чу ахир ко виснак сагын дади гари так гурба из а бид дик дишту عقیقت نیه غربان نیو قعباش خال هیو عقیقتا قیح کدین عدالر سنت دو غربا بیت دلش عدالر سنت دو هنر هلچی عدالو شول شول میسکیش سگو از شنل عدور کرتو شنل عقیق کدین دو ارتو سنت سون پایت خلایت اق نیت مثلا مونش بعدو تیش ال خطر شول تند ایر بیه دت سمکتیح اما سنت ایر دمکتیح دیوزول دست مثلا مسو وات ترویلش تا ایست خلا ایسا ایست از غرب دیگه ایش ولش خل تا مسالنا مسالنت ایرا لعتونی اش دبک ویت عالشی پیامبر علیه الصلاه و السلام سون شریعت و بیلگل دینا حیمتو حیت این اهلو اش اولات عیت ولح مسو دگلوش عنیت نخ مسالنت ایر قاچم خیر بوایلا تند ایر دوقه تند ایر خیر دان مسند یه دوقه مسند یه خیر دان. آخه ول چون یه دم اگر دویت یا اول ول چون یه رت و وسیت دینها دیزا دیچ غرب خیر دو. ول چون یه ر ول چو وسیت صدینه غرب مگر داتسل. تو وسیت صدینه. آخه تغییر ول شوی خلا یا عقیقت دیش یا غرب دیش. سعی استقیت اتو باتون شی حتی وقت دل دوتون مثلا عقیقتی غربی
اقت هاي يستغرب.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке в Грозном. В футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
0: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: «Татаев» всегда ближе к вам.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф. Oh.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегладолыш Керл Нашк. Регионна урхалдар центра пачалкоч дар айдла меткшка шешен урхалдара органи говзанчашнлерин даяна ключ к стабильности цейлу семинар. Цар не узитин граждане дехри махадор керл кепш. Ишта цейрах проблемнинш, а цейр естях крехулдол дарыш билгалда. Проект коч ещу мехде правительство администрации регион транспорта зайна цифровой кира министерство одарц. Тяжению граждан штел югмет кшкеварн. Ваушхтуар хош билгалден долш долч хола низ махадор угри кырча хилар мюлх чубалхта. Ген Джински Пачхалк университете Ахилы Нохчи Пачхалк Хейхархой университетер делегация шекюарте ректор Байханов Исмаил Улш. Из Азербайджана угре тюэл чехиолу ше халдолш истории елшлах кардешар хокматю. Университет Шбарчдина йогмет кшлилу. Ишта Меттигерч университет ректорца Юсибов Юсиф Цхилч Цханкетри адистединат эйлчхена йогмет кшлилу рхдерг. Кюарчдейгна ишхаклушдар дешра элмна культурно-просветительский проект тех студента Шхехархой академический Дасхаусорах К. Байханов Билгалдин университет Ша Бартшдар Шина Агуанна Мейхал Хиллар Хехархой студенти мобильный Хиллар Гоузали Таронаш Лакьяхря. Молодая гвардия Единой России организации Новчи Республики Ирчдека Тэмвоша Лишейла Амхой Роти Кадыров Амат Хажи Царахчу Нохчи Пачхалк университета, Миллиончиков Царахчу Нохчи Пачхалк Мехлятан технический университета Векалшбахан Курской области. Цер угре кюрт алшою меттигер чубахар хошна, цегахдатар бин булч мухажаш на годар. Шейла амхой тобанна шуирч гуан алшон шу гуманитарный го горанна дакачор, цханхан юлч меттикшка датар бин чунаган годар кы. Ишта цар бол бирбу Курскерчу госпиталя медицинский персоналын лазинчера хаштыш коч даря годеш. Шейла амхош билгалдин шей дихар хилар холч хейлш книс белчарн годар. Махкарчу Динамо баскетбольный команд сборз медальякен суперлиги сезоня. Цюнх болха амбина регион физической культуры и спорта министерства. Команд столом бокш Новосибирск команде из Лоузер Дадагарц Ерзина баскетболе холйол России чемпионат. Министерство дегалина команд борз медальякарц хехна тэйулчхэна кэйбэкэкэмаш хилар. Яир Абдулмуслимова Саня Талик Йоэл Шумахкой Марш Айл.
3: Санам

0: Россия.
1: Только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
2: Внимание! Toyota Service Goyta сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyta. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
3: Именем закона объявляю вас банкротом.
4: Банкротство не приговор, а всего лишь начало новой жизни без долгов. Приходите в Юрискон, и мы поможем пройти процедуру законно и без стресса. Агентство правовой поддержки Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
6: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
7: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
8: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов

0: страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
1: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: «Татаев» всегда ближе к вам.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспо-Грозный.ру.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный-Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра Восточной и Европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Иглоукалывание, массаж, остеопатия, герудотерапия, апитерапия, капельницы. Позвоните по номеру 928-738-1777, и мы позаботимся о ваших близких. Или приходите по адресу: город Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Подарите не вещь, а впечатление и заботу, которую останутся навсегда.
3: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный-Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Бааев».
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку.

0: Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
1: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Многое изменилось на дорогах со времен моей юности. Мощные автомобили, современные пешеходные переходы. Но правила безопасности на дорогах остались прежними.
2: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

Усул бақалларына, Хастан бұхуна, Элчанын шафаат хулилы тхуна, Гечдил ахтхуна, Я Аллах дейла, Тхасинойн дэволу, Камерша эйла.

0: Новости.
1: Маршал Душигла Дуглаш Керлнешк. Ночи республики Эзер Соуца и Таннаш социальный мехал объекта Шметото Ешхаларгайтин, регион правительства председателя заместителя МОХК экономика Хиор министра Шаптукаев Рустам, Москва Чолхайчхилми Талон Штаях Рихулилч Пачал правительство комиссии заседаний Жамашц. Тюнкертяхла Россия МЧС Кюгалхо Куренков Александр. Хайчуня регионе федеральной ведомстве Векалшди Средина Алм Хилми Талон Штаях Рихулдерк. Шаптукаевс хайтин регионе Дауш Болхилер Бухам Талонша Динзинш Билгалдеш. Хайтин машини Некшна, Тайшна, гидротехнический мелиорации Дека, усамни коммунальный бахам инфраструктуре на Зинш Динхилер регионе. Мегдас Кадыров Рамзан Эдилерц Болхчигар Дауш Бу, Алшоня Духил Зинш Дереге Метиту. Шел муниципальный кошторчу Сирж Эулюхехт Эх Веден Халболнек Сабеллин Тек Чудежнулат Тадекен Чулте. И не стел дерт арчхен, а хад даздохш дакки дагнаш хилерц. Нек службаша тергоня лато, что нек штир хал, и что кодиношка дакин чудогнаша, хиш чудяна мескир эвла, шоуз репхетен, эх шта бартен, и что юхина хоба метр хиньин дуалу. Билгалда дьез ночи республики Алам Хилмит Алон Штаях Рихулдерк шелерин чтергоня лато шхилер, ваймекдас Кадыров Рамзан, из кест-кест хилшу белхштауч метикшка инспекция. Гирми республики Ерчу Меганом Колорали Индустрия Академия от Таврида арт-кластеря Даяхна киномайовка Элла кинофестиваль. Тега гулвелир приезерсов дек шошей нюка елчу пачалкир кинематографисташ пачалк структури регионшкара кинокомиссии векалш хаусархой болш. Цар нюка хыла ногчи республики Ерчу кинематографик югалхо Курумов Расул. Мероприятия регионшкарчу кинокомиссии шакили ехнешей проект дитин кино йокчу тобнаша йокметкшли лурах судыка годарах кеймехал хаттарш. Фестиваля ваймахкарч команд столом бяхкин территория новых авторов элчун номинация. Бетрет Сайталчи Сюлжала Даях Алшоняду Армрестлинге Хулс Хайлин Чемпионат. Сюнхбул Хамбина Регион физической культуры и спорта Министерстве. Цуюга Дахлац Койкшбу Спорт Клубе Дэкшхой Армрестлинг Езерш. Йозали Кепш Халхирилшу Шоуз Дэп Хейт Килнир. Каусам Даурбулшбу Сюлжалар Чу Тенниса Спорта Комплексе. Студия Ир Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шмахкой Маршайл.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
2: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России, рассрочка без банка и первого взноса, быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
4: В динамичном мире кофейной индустрии, где каждая мельчайшая деталь влияет на финальный вкус, а конкуренция в сфере кофе невероятно высока, выбор надежного партнера становится ключом к успеху. Стаканчики однослойные и двухслойные, сахарные стики, крышки, зерновой кофе премиум-класса и все необходимое для кофемашин. Также мы являемся официальным партнером компании «Баринов». Сиропы для кофе, натуральные соки можно приобрести у нас по выгодным ценам. Мы находимся по адресу город Грозный, улица Машинная, 11, рядом с КАМАЗ-центром. Телефон 8-938-908-5967.
5: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
6: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев».

Улдеш, арафата, два мелдешчер, два анжуаплуш, дала цудек ахвейца дохша, дала беркете яйтин хуль ерхан. Сусонаха, дал яшну алейхи салату вассалам, дала админ гештеш долдиена шюк ира, угурдух адман гештеш долде, милох деду элла, арафат деду элла. Лейлатул кадри бюс дагиатан буэн, ус лейлатул кадри бюсен дечулла, духо гешду элла дэл арафатина. Вези сила уж дэл цуден гештин чарих дэлвэй. Цулсона дэл яшну ши хадиса элла. Цаллик цадема дац ши чуах иблис. Сел чуах сисас хил. Сел чуах гил хил. Сел чуах дэкас хил. Дема дац иблис ши чуах хилуш арафатина сан. Судина иблис сисас хул, судина иблис гил хул, судина иблис халлахдин хул, иблису ол ал отсул ширишкаша тилиниг, цандина гештина дэла халх вэхтэта ол бог. Вежи сила уж дэл, ох арафат дэнчуа, амалин чайрах дойлвэй, дуадин чайрах дойлвэй, гештин чайрах дойлвэй, Иетен бин чайрах дойлвэй. Оуше дизар, оуше дэшар, соу дэл чайрах дойлвэй. Вези сила уж дэл, массанна о арафат дэнчуа, зулхиджа дэнушчуа, цулта урбан дэнушчуа, сэгныш дош, дэлэ хастлуш, дэлэ гэргэрч мэлвулчун, вези сила уж дэл, фирдоус елсман эсбиқан бойл. Вези сила уж дэл, ирта дошчтул айда, вэн массанна беркете дойл, дэл ирсну элла. Я Аллах, везен дэл хажу чу на гештила, хажу чу гештер дюх чан на гештила, элла. Везе сила уж дэл, хажц амел вуган чу на гештойл, ва хажц амел вуган чу гештер дих чан на гештойл. Дэла бергте дойла хуэнир айдан.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
5: Именем закона объявляю вас банкротом.
6: Банкротство не приговор, а всего лишь начало новой жизни без долгов. Приходите в Юрискон, и мы поможем пройти процедуру законно и без стресса. Агентство правовой поддержки Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Новости.
1: Маршал души голодовалыш керлнышк. Нохчи республики Эзер Соуца и Таннаш социальный мехал объекта Шметото Ешхаларгайтин, регион правительства председателя заместителя МОХ экономика Хиор министра Шаптукаев Рустам, Москва Чолхайчхилми Талон Штаях Рихулилч Пачхал правительство комиссии заседаний Жамашц. Тюнкертяхла Россия МЧС Кюгалхо Куренков Александр. Хайчуня регионе федеральной ведомстве Векалшди Средина Алм Хилмит Алон Штаях Рихулдерк. Шептукаев хайтин регионе Даош Болхилер Бухам Талонша Динзинш Билгалдеш. Хайтин машини Некшна, Тайшна, гидротехнический мелиорации Дека, усами коммунальный бахам инфраструктуре на Зинш Динхилер регионе. Мегдас Кадыров Рамзан Эделерц Болхчигар Даош Бу, Алшуня Духил Зинш Дереге Метиту. Шел муниципальный кошторчу Сирж Эулюхехт Эх Веден Халболнек Сабеллин Тек Чудежнула Тадекен Чулте. И не стелдер Тарчхен Ахад Даздохш Дакки Донаш Хилерц. Нек службаша Тергоня Лато Шту Нек Штир Хал Ишта Кудиношка Дакин Чудонаша Хиш Чудяна Мескир Эула Шоустрай Претен Эх Шта Бартен Иштюхена Кобаметр Хиньен Дюалу. Билгалдадьез Новчи Республики Алам Хилмит Алон Штая Грегулдерк Шелеринч Тергоня Латош Хиллер, Ваймекдас Кадыров Рамзан, из Кест-Кест Хилшу Белхштауч Метикшка Инспекцишт. Гирми Республики Ерчу Меганом Колорали Индустрии Академия Атаврида Арт-Кластере Даяхна Киномайовка Элла Кинофестиваль. Тегагул Велир Пхезерсов Дэкш Хошейнюка Йолчу Пачалкир Кинематографисташ Пачалк Структури Регионшкара Кинокомиссии Векалш Хаусархой Болш. Цернюка Хэлла Нохчи Республики Ерчу Кинематографик Югалхо Курумов Расул. Мероприятие Регионшкарчу Кинокомиссии Шакили Ехнеше проект дейтін кино йоқчу тобнаша йоқметкішлей лорақ судеқа ғодарақ қеймейхал хаттарш. Фестиваля ваймақкарчу команд столым бәқін территория новых авторов әлчун номинация. Майбеттіғы цайталғчы сөл жала даяқ алшуынағду армрестлинге хул сайелін чемпионат. Сөнік болған бені регион физический культуре спорта министерстве. Цуюға дағылац қойқыш бұ спорт клубе дейқыш қой армрестлинг езірш. Йозалі кеп шалғыр елшу шоуздығы пхейт келінер. Қаусым дағыр болш бұ сөл жғалар чүт теннисы спорта комплексе. Студия Эр Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шмахкой Маршайл.

0: только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
3: Ничего не бойся. У тебя все получится. Ты справишься. А если понадобится помощь, мы рядом.
4: Агентство правовой поддержки Юрискон. Арбитраж, сопровождение сделок, налоговые и семейные споры, а также представительство в суде, снятие арестов, все виды юридических услуг под ключ. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. Вершина. Все, что нужно автосервису.
5: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А, и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8 928 003 2266. 8 928 003 2266. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите на

0: наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547. И город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев.
1: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличные, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Центр восточной и европейской медицины «Элитель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития бесплатно. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: новости.
1: Маршал Душеглоду Оглышкерлнашк. Нох республика Эзер Соуца это наш социальный мехал объекта Шметото Ешхалар Гайтин, регион правительства председателя заместителя МОХ экономика Хиор министра Шаптукаев Рустам, Москва Чолха Ешхалми Талон Штаях Рихулилч Пачал правительство комиссии заседаний Жамашц. Цюнкертяхала Россия МЧС Кюгалхо Куренков Александр. Хиечуня регионе федеральной ведомстве Векалшди Средина Алм Хилмит Алон Штаях Рихулдерк. Шаптукаев с Хайтин регионе Даош Болхилар Бухам Тэлонша Динзинш Билгалдеч. Хайтин машини Некшна, Тайшна, гидротехнические мелиорации Дека, усами коммунальный бахам инфраструктуре на Зинш Динхилар регионе. Мегдас Кадыров Рамзан Эдиллерс Болхчигар Даош Бу, Алшуня Духил Зинш Дереге Метиту. Шел муниципальный кошторчу Сирж Эулюхехт Эх Веден Халболнер Сабеллин Текн Чудежнула Тадекн Чулте. И не стел дер Тарчхен Ахад Даздош Дакки Донаш Хилерц. Нех службаша Тергоня Лато, что нех штир хал, и что Кудиношка Дакин Чудонаша, хищ чудерна Мескир Эула, шоу стрепхетен, эх шта бартен, и что Юхена Хобаметр Хиньен Дюалу. Билгалдадьез Новчи Республики Алам Хилмит Алон Штая Грехолдер Кшелерин Чтергоня Лато Шхилер, Ваймехдас Кадыров Рамзан, из Кесткестхилшу Белштауч Метикшка Инспекция. Гирми республики Ерчу Меганом Колорали Индустрия Академия Атаврида Арт-Кластеря Даяхна Киномайовка Элла Кинофестиваль Тегагул Велир Презер Саудек Шхошей Нюка Йолчу Пачалкир Кинематографисташ Пачалк Структури Регионшкара Кинокомиссии Векалш Хаусархой Болш Цар Нюкахала Нохчи республики Ерчу Кинематографик Югалхо Курумов Расул.

Мероприятия регион Шкарчук кинокомиссии Шакили Ехнешей проект Дитин кино йог чутобна ше йогмет кшли лурах судек агодарах кеймехал хаттерш. Фестиваля Ваймахкарч команд столом бяхкен территория новых авторов Элчун номинация. Регион физической культуры и спорта министерства. Суюга даглац койкш бу спорт клубе дэгш хой армрестлинг езерш. Йозали кепш халгирил шу шоуз дгэп хит келнер. Каусам даур болш бу сёлжалар чу тенниса спорта комплексе. Студия Эр Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шмахкой Маршайл.

0: объявления.
1: Только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: с которым можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде, 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
3: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547. И город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Баев».
6: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Актуальные новости, различные мнения, комментарии компетентных экспертов. Программа «Час пик». Будь в курсе.
1: Здравствуйте, в студии Лариса Джабраилова. Сезон простуд традиционно приносит с собой не только насморк, но и множество вопросов и тревожных новостей. В интернете пугают пришествием нового гриппа, в родительских чатах не утихают споры о прививках, а в заголовках СМИ периодически мелькает слово «хантавирус». Где здесь правда, а где мифы? Узнаем у главного эпидемиолога Поиск ФО, главного эпидемиолога Минздрава Чеченской Республики Асият Муртазалиевой. Асият Шамшитовна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете текущую эпидемиологическую обстановку в нашем регионе и вообще в целом в стране, и к чему нам стоит готовиться в ближайшие месяцы?
2: Текущая эпидемиологическая ситуация у нас в республике спокойная, стабильная. За первый квартал она оценивалась как стабильная. Сумма всех инфекционных и паразитарных заболеваний составила 2073 случаев. Отмечается снижение заболеваемости в сравнении с аналогичным периодом 2025 года в 1,5 раза. С начала года в Чеченской Республике отмечен незначительный рост инфекционной заболеваемости по 11 нозологическим формам, таким как острые кишечные инфекции, установленные этиологией, вирусный гепатит А, эпидемический паротит, корь, укусы клещами, грипп, туберкулез, сифилис, гонорея, микроспория.
1: По поводу прививок еще хотела уточнить. Споры вокруг них не утихают, как известно, никогда. Какой главный аргумент для тех, кто до сих пор сомневается, стоит ли вакцинироваться самому и прививать детей своих? Что бы вы могли бы сказать?
2: Угу. В дополнение к первому вопросу, к чему нам стоит готовиться в ближайшее время, в ближайший месяц, так как мы скоро попадаем в летний период всегда чреват тем, что растет острые кишечные инфекции. Из-за питания.
1: На жаре, да, особенно
2: да,
1: когда вот...
2: Да, из-за жаркого климата. Хочу отметить, что нужно быть бдительными, где что приобретаем, какие продукты, какая готовая кухня, да, приобретается обязательно в проверенных точках, да. А что касается второго вопроса, главный аргумент для сомневающихся – это то, что управляемый и контролируемый риск мы имеем. Вакцинация, она позволяет безопасно познакомить иммунитет наш с возбудителем болезни, тем самым защищая от смертельных осложнений ценой незначительной и кратковременной реакции. Например, после инъекции может быть покраснение или уплотнение, или же, если это ковид, вакцинация все проходили, то бывает пару дней как гриппоподобное состояние с температурой или без. Вакцина дает организму инструкцию по борьбе с вирусом. Перенести вакцинацию всегда легче и безопаснее, чем переболеть самой инфекцией с риском тяжелых последствий. Также высокий уровень вакцинации останавливает распространение вируса в коллективе. Это спасает тех, кто не может быть привит по медицинским показаниям, например, младенцы или люди с тяжелыми заболеваниями. Мы защищаем коллективно таких лиц. И по данным Всемирной организации здравоохранения, иммунизация ежегодно предотвращает миллионы смертей, являясь одним из самых эффективных достижений в истории человечества. Также перед массовым использованием каждая вакцина проходит многолетние клинические испытания, а после внедрения ее безопасность продолжает строго контролироваться, например, Росздравнадзором, Роспотребнадзором. Всю актуальную информацию можно найти в национальном календаре профилактических прививок, и ответы на частые вопросы можно найти также у нас на ресурсах как Минздрава Российской Федерации, так и Минздрава Чеченской Республики и на сайтах Роспотребнадзора.
1: Кстати, многие считают, что прививки нужны только в детстве. А вот какие вакцины обязательно нужно обновлять взрослым людям?
2: Взрослым необходимо регулярно обновлять защиту от ряда инфекций, так как иммунитет со временем ослабевает. В обязательный календарь входят ревакцинация от дифтерии и столбняка каждые 10 лет, ежегодная прививка от гриппа, а также поддержание иммунитета к кори и гепатиту Б при отсутствии антител. Ну, если посписочно так пройтись, там корь, краснуха, паротит. Если вы не болели ими в детстве и не имеете сведений, да, о вакцинации, рекомендуется сдать анализ на антитела, иммуноглобулины G. При их отсутствии взрослым делают прививки корь до 55 лет, краснуху женщинам до 25 лет. Также у нас есть вакцины от вируса папилломы человека. Чеченская республика впервые у себя внедрила бесплатно по СКФО. То есть бесплатно мы можем получить такую вакцинацию. Она показана женщинам и мужчинам до 45 лет, которые не получили ее в подростковом возрасте. Вирус папилломы человека предотвращает от раковых заболеваний тоже. Пневмококковая инфекция. Она защищает от тяжелых форм пневмонии и менингита. Особенно рекомендована людям старше 60 лет. Астматикам, лицам с хроническими заболеваниями легких и сердца. Клещевой энцефалит, она обязательно и строго рекомендована при проживании или поездках в эндемичные территории. Требует первичного курса из двух прививок и регулярной ревакцинации. Это вот, если коротко, какие инфекции основные для взрослых. Да. Но чтобы уточнить свой прививочный статус и проверить, какие вакцины вам положены, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления, в которой вы приписаны. Там терапевт участковый полностью все объяснит, какие сделаны, какие не сделаны, по карте, если сохранена, если не сохранена, дальше с вами разработает свой календарь индивидуальный.
1: А как меняется состав вакцин? Вот успевает ли наука за мутациями вирусов? И вообще, насколько эффективны современные препараты? Потому что очень часто можно услышать, что вот при Советском Союзе были вот такие вакцины, сейчас другие вакцины.
2: Ну, современная наука, она оперативно адаптирует вакцины под мутацию вирусов благодаря своим гибким технологиям, таким как МРНК. Ученые способны модифицировать состав препаратов за несколько недель. Состав препаратов обновляется системно и регулярно, чтобы соответствовать актуальным штаммам, например, как грипп. Антигенный состав вакцин против гриппа пересматривается и обновляется каждый год по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. И в них добавляют актуальные штаммы, которые будут циркулировать в текущем эпидемиологическом сезоне.
1: Вот каждый сезон мы слышим о приходе нового гриппа. Что представляет собой штамм этого года и чем он отличается от тех, с которыми мы сталкивались раньше?
2: Эпидемический сезон определяется доминированием вирусов гриппа А, преимущественно по типу, известного как гонконгский грипп. Вот. Главные отличия от прошлых лет – это высокая скорость мутации. Это главная угроза штамма, его способность к быстрому изменению. Из-за того, что вирус изменяется быстрее других сезонных разновидностей, иммунитет, выработанный в прошлые годы, не обеспечивает полной защиты. Поэтому мы ежегодно вакцинируемся актуальными вакцинами, в которых актуальны штаммы на текущий период.

0: А кто находится в главной группе риска при встрече именно вот с этим новым вариантом гриппа?
1: В главную группу риска входят люди с ослабленным иммунитетом и высоким риском тяжелых осложнений. К этой категории относятся пожилые люди, это лица старше 60-65 лет, у которых естественная защита организма уже снижается. Дети раннего возраста, это особенно малыши до 2 лет и дети до 5 лет, чей иммунитет еще не сформирован. Люди с хроническими заболеваниями, это пациенты с бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью легких, ХОБЛ, сахарным диабетом, ожирением и тяжелыми сердечно-сосудистыми патологиями. А также в группу риска входят будущие мамочки. Они подвержены повышенному риску из-за гормональных и иммунных перестроек организма. И лица с иммунодефицитом. Это люди, проходящие курс иммуносупрессивной терапии или пациенты с онкологическими заболеваниями и ВИЧ.
0: Скажите, а защитит ли стандартная вот эта самая ежегодная прививка от гриппа, от нового штамма, или какие-то дополнительные, может быть, меры профилактики нужны?
1: Сезонная прививка, стандартная сезонная прививка, она защитит от нового штамма. Вакцинация снижает риск тяжелого течения болезни, госпитализации, опасных осложнений, обеспечивает частичную защиту даже при неполном совпадении с циркулирующим вирусом. Тем не менее, для максимальной безопасности мы рекомендуем соблюдать также дополнительные меры профилактики, кроме вакцинации, да.
0: Асиат Шамшитовна, ну, в новостях периодически появляется слово «хантавирус». Объясните, пожалуйста, простыми словами, что это за инфекция, откуда она берется и как вообще происходит заражение?
1: Ну, хантавирусы – это группа опасных вирусов, которые в природе живут в организме диких грызунов. Это мыши, полевики, крысы. Для человека они могут быть смертельно опасны, так как вызывают тяжелые заболевания внутренних органов.
0: Скажите, а насколько он опасен для человека и как протекает болезнь, какие симптомы у нее?
1: Ну, заражение чаще всего происходит воздушно-пылевым путем. Человек, вдыхая микрочастицы вируса, которые поднимаются в воздух, например, при уборке пыли в закрытых помещениях, это могут быть дачи, сараи, подвалы, которые пыль, если в пыли содержатся загрязненные испражнения этих животных или слюна инфицированных мышей и крыс. От человека к человеку большинство хантавирусов, в частности, европейские и азиатские штаммы, они не передаются. Но исключение составляют лишь некоторые редкие южноамериканские штаммы. Болезнь развивается спустя 1-8 недель, в среднем 2-4 недели после контакта с источником инфекции. И первые проявления очень похожи на обычный грипп или ОРВИ. Поэтому сказать, что вы заболели хантавирусом, вот распознать это непросто.
0: Сам человек не сможет.
1: Не сможет, да. Ну, начальные симптомы – это внезапное повышение температуры до 39-40, сильный озноб, интенсивные мышечные и головные боли, ломота во всем теле, сильная слабость, потеря аппетита, тошнота, рвота и боли в животе. А поздние симптомы, в зависимости от формы заболевания, это уже ГЛПС, так называемая геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Это снижение или полное прекращение суточного выделения мочи, нарушение функции почек идет. Поэтому здесь могут быть и проявления крови в моче, носовые и желудочные кровотечения, падение давления и выраженный дискомфорт поясницы. Но это все-таки симптомы, которые просто человек без помощи врача не сможет определить, что у него хантавирус, потому что нужны лабораторные исследования, диагностика.
0: Вот самый главный вопрос. Есть ли хантавирус в России? И в каких странах риск столкнуться с ним наиболее высокий? Как защитить себя?
1: Да, хантавирус у нас в России тоже есть. Они на территории страны ежегодно регистрируются. Тысячи случаев заболевания, вызывающие геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Основные природные очаги у нас в стране – это регионы Поволжья, это Республика Татарстан, Башкирия, Нижегородская область, а также Урал, Западная Сибирь, Краснодарский край и Дальний Восток.
0: То есть это уже рядышком с нами даже,
1: да,
0: Краснодарский край.
1: эти наши хантавирусы, они отличаются от тех, которые мы сейчас слышим по новостям, которые были зарегистрированы, то есть штаммы другие.
0: Для меня удивительно, как для неспециалиста, я думала, что ну, вот хантавирус, есть хантавирус, а тут оказывается так себе новость, что много штаммов.
1: В зависимости от территории, свои формы, штаммы.
0: Скажем прямо, вот мы все уже устали от постоянных новостей о вирусах. Назовите, пожалуйста, три главных правила или привычки, которые должен внедрить в свою жизнь каждый человек, чтобы максимально обезопасить себя от инфекций.
1: Ну, если взять хантавирус, конкретно хантавирус, то от него нету специфических вакцин или лекарств. И чтобы минимизировать риск, рекомендуется соблюдать следующие правила. Это избегать контакта с грызунами, не прикасаться к мертвым мышам или крысам голыми руками, использовать перчатки, если нужно в крайнем случае прикоснуться, а осторожно проводить уборку, не подметать и не пылесосить сухие места, где могут быть следы грызунов. Это дачи, гаражи, чердаки, сараи. Эта поднятая пыль может содержать высохшие частицы экскрементов, которые легко можно вдохнуть. И обязательно нужно использовать маску или респиратор и предварительно смачивать поверхности дезинфицирующими растворами, если уж нужно в гараже, на чердаке провести уборку. Использовать только вот респиратор, маску. В общем, нужно убедиться, чтобы продукты, которые хранятся в плотно закрытых контейнерах, они недоступны для мышей, а все щели в доме заделаны. И тщательно мойте руки с мылом после возвращения с природы, дачи или лесных прогулок. А что касается в целом, в общем, от всех инфекций, для максимальной защиты достаточно внедрить такие базовые привычки, как осознанная гигиена рук. Это тщательно мыть руки с мылом не менее 20 секунд после возвращения с улицы, перед едой и контактом с лицом. Вне дома использовать спиртовые кожные антисептики можно, чтобы удалить до 90% возбудителей. А также респираторный этикет и защита слизистых. Нужно привыкнуть никогда не трогать и не тереть немытыми руками глаза, нос, рот, и при кашле или чихании прикрывать рот одноразовой салфеткой или локтевым сгибом, а не ладонью. Основа защиты – это здоровый сон. Это достаточная физическая активность и сбалансированное питание. Для снижения вирусной нагрузки регулярно нужно проветривать помещение и делать влажную уборку.
0: А что должно быть в домашней аптечке на случай первых признаков вирусной инфекции, а чего там вот как раз точно не должно быть?
1: Домашняя аптечка при первых, например, признаках ОРВИ должна быть нацелена только для снятия симптомов. Это жаропонижающие, это капли в нос, средства для горла. Главная задача, в первую очередь, это облегчить состояние, пока организм борется с вирусом. Но антибиотики, противовирусные препараты без назначения врача и лекарств с недоказанной эффективностью использовать строго не рекомендуют.
0: Что очень часто делают люди,
1: да,
0: кстати, как раз. Ася Шимшитовна, спасибо вам большое. Как всегда, интересно, но эта тема, конечно, такая, о ней можно говорить долго и много. Надеюсь, мы еще запишемся и озвучим еще ряд других вопросов. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам тоже большое за приглашение, что озвучиваете такие важные вопросы, как профилактика.
0: Ну и нашим слушателям напомним, что сегодня мы обсуждали вакцинацию, эпидемиологическую обстановку в стране и в нашей республике. И в гостях у нас была главный эпидемиолог поиск ФО и главный эпидемиолог Минздрава Чеченской Республики Асият Муртазалиева. На этом мы прощаемся. Всего доброго, до свидания.
2: Актуальные новости, различные мнения, комментарии компетентных экспертов. Программа «Час пик». Будь в курсе.

0: Реклама.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
2: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
3: Внимание! Toyota Service Goyta сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyta. 8 928 003 2266. 8 928 003 2266.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
5: В динамичном мире кофейной индустрии, где каждая мельчайшая деталь влияет на финальный вкус, а конкуренция в сфере кофе невероятно высока, выбор надежного партнера становится ключом к успеху. Стаканчики однослойные и двухслойные, сахарные стики, крышки, зерновой кофе премиум-класса и все необходимое для кофемашин. Также мы являемся официальным партнером компании «Баринов». Сиропы для кофе, натуральные соки можно приобрести у нас по выгодным ценам. Мы находимся по адресу город Грозный, улица Машинная, 11, рядом с КАМАЗ-центром. Телефон 8 938 908 59 67.
6: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
7: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
8: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
7: «Татаев» всегда ближе к вам.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: Пожалуйста, вам.
1: Муслим, общий энергосистема, я хайл водил дельч, хорошо дул дельч, а не воин, хай погодные условия, шмуэр, же шибухтхан не воин, дол, но что ж, не только энергетик, шайги служб шуху, и дороже, газовый служб шму, массу эра, белаш бешбу, авариш дукуль шу, опол зниш уже. Но тем не менее, воин, энергетик, халяч, основной удар, тхун, кайта цига, сажим почты с двух килочей опорш, дающую, линию, хречу, и восстанавливать ее школу. Пока сложную обстановку, но управляемую, алмула, вот я был обешту, бир был что.
0: Вот вы сказали очень правильно, что вот, ну, давайте вспомним, совсем недавно, да и сейчас продолжаются эти процессы, те, кто сегодня смотрит нас, могут выглянуть в окно и увидеть, что погода, конечно, у нас настораживает. Ну, в марте были на

0: самом деле серьезные катаклизмы, вы это знаете, это обильные дожди, наводнения, ветер, ну и прочее. И, как вы сказали, массовые отключения, перебои. Я знаю, на многих участках вы лично присутствовали при ликвидации аварий. Я внимательно изучал. И я хотел бы вас спросить, вот какая была проделана работа? Вот что бы вы хотели сегодня сказать, рассказать тем людям, кто нас сегодня смотрит? Я понимаю, что в горных районах это было особенно сложно.
1: Ой, горный район, Шайги охватит Инер, ВНХ, и плюс Гудермесский район, Ервы, основной район, потапливаемый район Шерхова и Гумс, Алладе, Лацига. Основной удар, там Халик Нажиртовский район, Ер, это подстанция Биной, стяг запитанный Хои и Иртютова, оползнеш вон Магарцигаеру, основной цигах, следом и оползнеш Сойчва, Тяхи, Бобеш, Восстанавливатеш, Току, Далушер. В зоне риска, по сегодняшний день, ну, села она буквально 110-й линии, из основной питающей центра Штейвич, линии Шу, все лишь Халаде, Лагимсия, ну, Берчу, Ахшсигах, Талини Ертва, Галиалин Чолоник, Улеол Ючек, из-за Чуевежа, в данный момент запитанный от резерва был потребитель, Цигахан, Духу Бобу, Тобабиш. Ах, ДРС Хилл, вы почували, оползни Шхилл, снегом срезу, цинош дигимся, винха, цига, дубу абинир, циги, от подстанции временной схемы цитете сега электричество подать ох, инц йох елли, инц лини ох, цига материалу ма завозитина, лини ирю, цига цен масана ток тоит. Ах, инц таван, обстановок халяч, вен маха ариц, сакир вен хаздера, юх цюлт я донуш дях кан ю, и хиш даст юч, и руслуш, хитслуш ю, ах, инц Это я бухта основной бог. Хинти юлшо линиш чуярли дас узер хин улир даяр и он тебе че токи очень ах мусит дини бол. Хинти упреждаешь и белых боли но да он была тебе ах кавью гордок.
0: Да, мол, да, это больше все. Аж бер, аж бешбек бог бол бу нахан о пойдя бу. Ну, а вам, уважаемые друзья, я хочу напомнить наши контактные номера, телефон прямой линии, по которому можете позвонить сюда в студию, задать вопрос 8-8712-29-64-62, 8-8712-29-64-62. И номер для текстовых СМС-сообщений 8-928-089-67-67. А я, с вашего позволения, предложу вам посмотреть видео-вопрос от наших граждан. Вопросы наших граждан, людей для нас всегда в приоритете. Пожалуйста, видео-вопрос.
2: Ассаламу алейкум. Шумагар гимсядовой ойлистя. Таха хукаха. Шумагар лакия. Тагу шальметки. Сигаха туак шалдару койн. Таха туак слабу юзига. Таха шуарт бахар койбу сигаш. Така стук сини аж сажим мост, она востолежа, изна жварта барка лезал и дожима дорога. Така вон магар, и тук кума и коч стахлча. Така и вахар дахар шате пахулиза, и слакаха, и тук тас ишхрили тие тун, и стук сини на востолеж шрили тие. Дарани барка лезал, дарех то был.
3: Бастен за мнаха, ан за мнаха, тук кума ч огле дроюр шалдут. Это кондиционер, что держится, если трансформатор дал хал, а ток стил дал хал, что ледрово дал, что он еще ешер, что на остал дезерт, он и ток датаса, это силовый кабель шкейца, и трансформатор шкейца, что он остал федерс, он то он и ток и кабель шкейца, и трансформатор шкейц, и шкерери еще то он, что ешер, он что на остал стя.
0: Айса, ну вот хатер хезерон, он и бол дига бойз, и все их дух дош.
1: Ты шел, он и азам тюртер, азам тюртер, йок юртер, свой махар, тига айнцар совпасти, но у тига дол вопрос, в курсе, у 63-й трансформатор, и тига между кертами на чувство, да, мула, из уже трансформатором, да я, йолшуинцы, КТП, и чего-то, из-за

0: تانينز هاي تا مصو يرجع يو بروبلم وتشاسك دايق يو تيجي توك نو كوميونيكاس شيالين ياس غاز توك توك يوش تيجي 131 فيدرالي زاكون دو تيجي دالوتشينا ايش и не хели ешер, но так как по наследству то он хочет, на отъе нож до чу бьет, после этого так уже ток а чен энергогалчи твой габрешец то по мере возможности о ешу или не ш единственный из у хало ток долчина его прош дух модели у цена элер и заявка на тех присчуел чи твоно это заявки из ахш дакло ахш солчина мы ну мада цело Киги мерзом, что мы отхаял, что ремонтные программы, урвож, вож, что ли, ну, целые линии еще были делать, эти ах, что дизы, эти ой, листья, у любой там заявку, что ельч, тюн, ах, вы бит дирду, тига, и линии, и рю, тя, мы сэн туак, и сам что ельч, а тюн, ты качал сбол, мы сэн туак колок тига, и шпат ключает бир в ухуе.
1: Заявки есть, хизы,
0: да? Заявки есть, тинго, что довольно, что она.
1: Так, уважаемые друзья, у нас звонок на линии. Говорите, пожалуйста, в эфире.
2: Ассаламу алейкум. Собейна Тарвахарва, у Натель Шамир. По улице Хасуева, Ойликспеха, Дуй улиц Юртах. Чаурам пир, Баумаш, Тасне Шхита, Ну Тасне Шхита, Бисан, Бич Баумаш, да, да, обычно бетонные Шхитовы, да, нет, Кель Школин, Урам, Дуй Тиха, Переж Диа, Трассе, Что Адош, Хрич, Нагок, Бог.
1: Эйза, столбы сухитин, пох сухитин, туша хитин дуа, хати за сунг.
2: А, видишь, на час хитин до хитин.
1: Час хитин дуа, что ж ты?
0: Уж столбы шкода, цига, дешь тагажу шри, я говорил, не и я лагерчер уж. Вы, хинцо, эллег из ситуации, цига, хинцо, дуку холки, что я говорю, ежедневно, звонки из холки, холки. Ага, сам это я, уж ты ин линии умаяла, ца проблема, это да, мол, тига номер,
1: номер, да, номер,
0: тига хауса, это на линии, ин кельца холи тига тайри хуй, и что я думаю, тайол, что ахил, что важник тайри хуй тига линии.
1: Дигду, дерес хил, то есть заня хвален, это хатте дуешь, здравствуйте, каким образом хватит мощностей на строящийся квартал? Значит, Владимира Путина и конкретно на жилищный комплекс первый и мегаполис. Судя по визуальному осмотру, в этом районе старые сети. Я не знаю, я вот прочитал, вот идет лента, один из этих вопросов. Судя по визуальному осмотру, как он осматривал, является он специалистом в этой области, это все умалчивается. Ну, я озвучил вопрос, ответите.
0: Мусульм, тебя визуально и... Иметь ты сносить, я же на хэшру, сегодня там сетей нет вообще практически. Mm-hmm. Есть временные сетчевые на строительство. Домашний, я же получил кран, уже это са, и только ездил временно сетчу. И уж тебя хрил шерц. Тут я беш бобу, сейчас я хронологию ветерю. Ой, кифил чай, ой, ДРС, ой, почу, ЛЛ, мишустин, церборт, бина, дел ахчаду, городской, мощности, я шу, тебя там до уровня сейчас нагрузки не будет, там у нас строится подстанция Ахмат,
1: это отдельно.
0: Юг подстанции, его республика, это ЭПИАС, именно вот этот район Путина строится отдельно подстанции. Плюс параллельно с этим внутри сети делает мэрия. Там будет все подземное, современные кабельные линии шлёшь, тебя сеть, что воздушный гурёш я яц, и тебя и не эльчо, я мел дух лельчи сеть гурёш яц, да, мула, и бог вы бешбу, и подстанции, и за ханкала подстанции, ой, келеш, в этом году вот эти две подстанции мы надеемся сдать.
1: Хорошо, да, это больше. А мы слушаем аудио вопрос, пожалуйста.
3: Нажультер Вагар Хулух, Ахматов Ризван Усо, Абдурзаков, улица Ахмусо, Русовки линии ох, что Юрт Юхал Давич. Юрт истил лиги Шарери, Тенош, Ульюху Лиушу, безопасно, да, Дарко.
1: Нажа Юрт, Ахахир, вообще, умел дальше.
0: То, это вот лучший вопрос. То, как обыватель, как потребитель, вот, слушай, Тенош, Ульюху Лиушу. Доку вопрос, что ты, что Кертахю, высокие линии.

0: Эх, бош. Са разумный, так же керт высокий линий уолтерец, керт богом чу берзинер. Эра тот и чу ерзио. Инцово бочун, а ты это лордос, и линит он, эри ака олисти олига, ойлон ит километр гене ака проблемец, но церт уокерец. Он дальше каждый 10 киловольт линий определенный расстояние бьет, 0,4 определенное расстояние бьет. Синдела, мусу нехтя по всему миру эрдок, ой, шей параметр шелш, ойли оли геша, ойли оло юкш, ини юша, ага санцер юрту, ого ушох кет, обратить стоит, вона лени хазият, царцы ез оли, ой, эр йоку, ну цюл, я, твак качественный хрец, лидер твак рюцега, и что, ну, цега.
1: Из, ой, пойдем, мада, ста?
0: Да, из, цюндела, объяснить, я ж, мог, ой, эр я, ищи.
1: А дик эдер, нис эдер, нахкет херву, уважаемые друзья, я вам напоминаю, что сегодня у нас в студии управляющий директор акционерного общества «Ченэнерго» Эйса Соловьевич Кадиров. Также здесь находятся его коллеги. Наши контактные номера, телефон прямой линии 8-8712-29-64-62 и номер для текстовых смс-сообщений 8-928-089-67-67. А мы слушаем следующий видеовопрос. Пожалуйста.
2: Ассаляму алейкум ва рахматуллах. Сочечен вайхарху, позажим тюк цены долумана, кайчан байтер, что дин юртаду, кастен, охвай улисти, ауэ ач урми адегеду, ах юрт хаз тим лушу, адам уаху ушду, та параллельно с этим, ах тюкан кайчан цехул кастен, эхкан, кастен бюсен, чо уаху утвак, вход писи атюл жметик бу, так хар, кам ялхирду алхи иншул, да, селган лерин тилан бенир, усимсти уайол свет, Чоуэртенду, цетюэк, ванли, че масухам тюэк зайол, шду хуэ, тюэк уэш халду хуэ гадэрг, Аллах рейс хэл.
3: Со бяткэлэр вахар хуу, и тоглула ашу, и трансформатор яхт, и тахэйнер трансформатор и дуккан сундэк дочин дуэн дад, та шоза иштал те элэтэна, и тюэк слай бэй юта дон дад, и тим утца ютува, агасэн иштал юма тару этуа бошум гэлч. Это наоса, дича, чего-то наоса, как дарфтунда. Хит еще, что ли, чем гаттер донда, чего-то, как дарфтунда, да? И чем тайны, какие проблемы, что ли, что ли?
1: Иса, хаттер, хаттер, хирург, хуйрдера.
0: Слушайте, я именно эти Бертгелы, Чечен, Эргунский округ, Иоанниевич, Алгрозинский район, и что-то я, вот, Дугбуабина, Эчиревана, Тохк, программа снижения потерь. Учетчик шейточина по ПСП параллельно линии шерох, но и линии 10% би охватывается. За счет фонда Алаз Глобал и Амадажица, фонд Эмани Несейн Згоди, что у себя Эстен, Чечна, дух линии шина, Сунинис, тогда где-то 800 опор хватино, Чечна, Экранч полностью сунзает, и тайп линии шина в республике Аметтигея, и программ да ола ярч, он ярч, опорца ярч, он шочек са олор, и что бабина, и то бог, че да, ну, абагайтан, хауса, хауситана, цика, тухом хрду ярца, и цум, со сойцик дали, и лше полностью опоршу ярч, о, и бог, цика, биндейла, кете юеш шумдала, цика, хауса, ярч, он дейду, шолон, и бердгала, дейд, Масара ок и трансформатор шажим уж двинаю и трансформатор ши документ уж ши точка уж эти обехили ши очи. И диаси я ок шел чит он дай акац басунс объясняет я что диаси я ок шел чит главас метик определить им о метик арендовать я шрица процедуру шрицига. А и тишью и трансформатор шо постоянно ремонт я шлил ушли. И тоглар эчк дотса чоглар мелдал Кира Мелдолом, это чур обмот кожа уже ухуючу, что я ганде кэш, дэти ухуючу, и белош бешбу, а хэнцу, и тюэшец ба, цик багэйта, на гасан цин мощность тюэшеца, хэй боли мощный не хватает, на и вопрос закрытый такой.
1: Да, ма, да и рейс хэлом. Айса, у нас звонок на линии, давайте послушаем. Говорите в эфире, слушаем вас. Да.
4: Вот, Сердик, улица Аэродромная. Таюк Харини, это передать вообще Ярина, я и своими силами мы соседняя улица Халялинёй.

0: Договор есть, оплата есть, все просто твою пиянию, линия, освещение есть, поискал бы сейчас и...
1: И так, Заня, Дамаяла, еще раз уточните свою геопозицию. Вот где, как адрес точный, чтобы как бы было понятно.
0: Село Катарюк, Ачхаматаевский район, улица Аэродромная.
1: Все, я думаю, мы это все зафиксируем. А сейчас давайте спросим уважаемого Аиса Саудиновича, что там можно сделать?
2: Ну, вначале модифицируем ситуацию. Это новые участки, домовладение. Договор Дубацу, договор халах, с тех присъёчинах, просто оплачи, чани бош, дин договораш. Это послевоенное время, хадош, декадеровые, хотя бы на оплатить. Сиге Бахайтан Хаусвитер Буда Анула, вопрос закрытый, Дуин Сушоло, Алек Дарин, стало бы что освещение яц, и за глава обращается диссер, это их не работа, тер бы бишь, пелош будешь освещение и за энерговедение яца, это главы.
1: У нас будет обязательно, если вы нас смотрите, обязательно глава вашего района, и мы ему зададим этот вопрос. Мы будем анонсировать наш эфир, и вы можете сами еще раз позвонить уже непосредственно главе района, задать этот вопрос. Это вопрос его ведомства, как нам сказал уважаемый Аиса Саудинович. Мы продолжаем и слушаем следующий видеовопрос.
3: Со Грозненский муниципальный район, центр Ютра, Вагарбову, Тайюртаха, Дукуханю и Туакс проблемы, что его, Адама Чаранджуа, независимый эксперт, Барин, замерщает Нера, замерщает эксперт, Юр Чуйовша, высокая линия, а тот кезик ю. Тайюртар напряжение, гилхалар баандорша, юрт 120-130 напряжений бен, тот кец и баандорша, бытовой техник юг, холодильник шюг, цат проблем шайт лотунде.
4: Согрозненский муниципальный район, Беркет юртар Вагаргову, тайюртах светец проблем шю. Бюзен 120-130, вот, ищет пеца хуйло. Дахет, читая, тот гилхалар, дуцюна дуэзи. Эштун, и данисиш не остал, дичи, док вешал лагердерк, дел рез халушун.
1: Иза, ну, как видите, два вопроса.
2: Еще и обидеть, да не гордош вопрос, ну, он дэр сигайл проблемы, чё, а не бил.
1: Да, да.
2: Еще и, скажем, ой, сацагат делит, главный инженер, я ответил, то это, ой.
1: Мигардос, дал микрофон, ал. Представьтесь, пожалуйста.
5: Главный инженер Ченэнерго Илья Суев. Суевичу проблему инхушью на этот год в инвестпрограмме о проектировании ЮЦИГА, кер линии ЮЭ запланировать ин Берка тет еще Юхаю, еще так, да, Юхшара уже непосредственно строительство, хэри Юхшара чекал, кер линии хэри ЮЦИГА, и свет там на несу ЮЦИГА.
1: Следующий год.
5: Да, Кушар проект ЮЦИГА есть, а Юхшара дам стройки.
2: После вас Велерия? Добавить, да, инцигайоли проблема. Талан селан хуэта не отсхала дуин хайош проблема. Инцигайоли линии, чо тиш линии, у те юхши гюйц, от подстанции. Инцилиес мэллер, инвестки ю, илан ю, то как бы деньги уже будут, только инвестка следующий год ю. Да, ну, ладно, подрядчик, кайн карвага, обычно вот, я что, я наперед, стройка, я там, ах, ю, я, ты дела, Негасан ищцала, там придумать, и чирт, бал, югш, бойш, токс, цига, внутри, ох, тай сечь, да, дай дешь, так, динира, и ты его шегу, да, он лохуш, да, даже, эх, кида, эх, кида, там, тебя бог болен, и вопрос, да, да, улов,
1: сардухой. Да, ну ладно. Ну что ж, перед тем, как мы с вами уйдем на рекламу, я попрошу моих коллег, давайте послушаем, посмотрим еще один видео вопрос, пожалуйста.
6: Ассаламу алейкум, рахматуллахи та'ала, убарикату. Со Шелковского Вагарговор, келд планште Ашвусо, улица Интернациональная 68А, Валхвюк, Штертхо, Светти, Светтиалу, Этто, Бахилч, Аш Светтиалыч, Док Вашал Дидер, Нау Саладидер, за трех, трех и тех цену, дар, Валхвюк, Штертхо, ох, тащи алинек бе Светтиазер, Туниалу, Этто, Хирборишу, возможно, стрелели Ялича, Дели, Дели, Дели, Дели, Резервор, Шуналу.
7: Ассаламу алейкум. С со Шелковского район, Курдюковский Вагаргову, воюрта а северный урса улицу, протяженность улицы 470 метров ере, а кигина хэштэлла на бюшец и нож дэша, чо хэз датэрбэл, хэз улица будет дамау 40, дамау ладэни юэцэ, а токс проблем ерэцэ. Так аж ток тош вошел, дэ чё тун дохуна остал хэлэрцон, Аллах дэлэрэц хэлшан.
8: Ассаламу алейкум, дэдэкэл мастэрэй. Гривенская дорога, то безымянные улицы, улица, это тут проблемы. Шумдара тхи ударна, та халидельник телевизор кил, чума нас а балкты бешлар, то есть тут ки проблем решать его лгардариал, его просто ротха.
1: Ну что ж, мы видим, нас беспокоит Шелковский район, это населенный пункт этого района, и проблема, в принципе, ну похоже, так или иначе. Но мы видим там и новые участки, новые участки.
2: Цигайол, и ситуация с Майлор, официально Лениш Цига, вот там инвестки Уйокш, ну, Тюнхан Диез, она Антанам Туакиез, да, он лати, где специалист штаба, она, если искали вопрос Тельча, она Холсорбу, вот Далуш, Шаур, война, остал деду, Туак, не Селурю, а я чувствую, да, он лати, где Бога, это буква Белого.
1: Вот тут важно сказать, что вот все сразу в один момент сделать невозможно. Поэтапно решить. Я же аж бол, бой, гуш, ту, куш, ду, аж инзери, ахвик, ну, да, мула. Массан, аж беш бол, дик бол, тих очер бух, да, мула. Сумсаты все дувай. Уважаемые друзья, ну, мы с вами тогда давайте ненадолго прервемся, у нас реклама, а позже обязательно продолжим. Оставайтесь с нами.

0: Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем. Я вам напоминаю, что в эфире программа «Особый разговор». У нас сегодня в студии управляющий директор акционерного общества «Ченэнерго» Иса Соловьевич Кадиров. Также здесь находятся его заместители, ведущие специалисты, коллеги. И вы можете задать свои вопросы. И наши контактные номера те же. Телефон прямой линии 8-87-12-29-64-62 и номер для СМС текстовых сообщений 8-928-089-67-67. А у нас на линии звонок. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
1: Ассаламу алейкум, рахматуллах.
0: Алейкум ассалам.
1: Здоровая хата была. Она уже несколько лет хата Шдеша, Кирча, Зуша, улица Псковская, город Урус-Мартан. Линия вообще не проведена, там в кустарном виде мы сами провели, и из-за этого у нас энергия перчаства, светома. Сунахуна у вас алдалурти, а мазалударти айл. Уже несколько лет посуады.
0: Связи, занят домова Аллах, саварсалит. Айса, квату, айса, ахахтер дуйца, пояснение, и еще и тега.
2: Пояснение, и еще примерно Псковская улица из...
0: Новый участок,
2: что лучше тердуешь, тебя в программе обман будет, тебя дал мула, тебя свет хрил, что тебя ирил.
0: По датам определить, что...
2: По датам, то это вот, а тебя торгишь, юридишь, царь, что я процедуру, что я 2-3 месяца добью, основной проект мой ешел, и вот сюда я выиграть тенчего и стройки, ну до конца года это ведь я говорю.
0: Вот что хадис, знаешь, это кустарный провести. Аж да вот уж они кустарный болт, а бог каш бог, и вы убираете эти линии.
2: Кустарный, да, ох, естественно, уж да я езжу, тебя какие линии говорю, новые линии будет.
0: Дикду, Дейр Исхайл, Азаня Валерн, Ицхон Хезерк, Иса Селек. Мы продолжаем. Ну, я вам такой вопрос задам. Центр управления регионом нас беспокоит. Добрый день. У нас у жителей микрорайона Ипподромный такой вопрос. Кто должен следить за уличным освещением во дворах, менять лампочки, делать ремонт и так далее? Значит, речь, когда идет о электричестве, сразу энергия, значит, вашу организацию еще энергия вспоминают. Вот поясните, пожалуйста, вот здесь как? Мы с вами ранее говорили, давайте еще раз донесем до наших зрителей, что вот уличное освещение не только во дворах в городе, но и в районе. То есть это не находится в вашем видении, насколько я понимаю, да? Ну, слово вам, вы, наверное, более...
2: Муслимин, в данный момент, Шинта и Патвети, здесь вопрос был задан во дворах, через, да. Там управляющей компании.
0: Да, вот мы ответили.
2: А уличное освещение, вообще, в городе Ахали, Юрт Ахали, Митчал, еще главу администрации. Юрт глава Ахали, или районный глава Ахали, или районный Ахали, районный центр Иштару. И что тебя цель бюджет, а ахча хилди, что единственное, кто тебя договор заключить, до хок ленишь, а ел хар освещение, о оплатили, или соответственно, и договор, дина, тяга, и тяни поставки электроэнергии, кетон, я хума, да, да, а то, что касается замены лампочек из-за... Это во дворах, это, я так понимаю, что это управляющие компании будут, а на улицах это главы места самоуправления.
0: Ясно. Ну, вот главное, чтобы вот мы пояснили, что вот вопрос не остался в подвешенном состоянии, чтобы людям мы донесли, на самом деле, объективный ответ. У нас, кажется, это получилось. Мы продолжаем, и давайте послушаем с вами видео-вопрос от наших граждан. Пожалуйста.
3: Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Со сэйм ашкар ва харфу. Лабазану Руслан. Сатин улла даюешь газовый аркио, и шайбол электропровод, тут я был, и серия дада архир дарит ешвы.
0: Он ярко едет, айта.
2: Гуш Юсун.
0: На взгляд понятно, да?
2: Понятно, там не только электропередач. Вот тай кабелям, дабо хорбут.
0: Это кустарный.
2: Не, это интернет. Это интернет, это проблема везде. Ойлю Адавич, он Гинахриш, Апошти Ольвич Мэй, Линиш. Массана и Токио Мёд, но там у нас практически ЦАШИ кабель был, а и Хилайц Ол, остальное это интернет. Инцега Хагуш Ег, и ЦА кабель, ЦА СИП Бэр, я истинник, что Ег интернет. Я СИП О, Лабо Хорбу, интернет, он тогда он дает, это Инцега Хозяин Шажа, Терц, Бабезер Бог, Юст Дас, Газди Ахли Ешьяц, и он дю, тоже вопрос у меня вот к инженеру главному газотрубат Ахли Ешьяц.
0: А давайте передадим слово. Кто бы ответили на вопрос?
4: Сега, индустрия Хагушек уже уля леч, Ленин, столб леч, пуцега, в принципе, вопрос за малым, да, и ажа, шейхил маяз, да,
0: Никто, да и резко, да, легко больше. Ну что ж, продолжаем. У нас, давайте посмотрим на нашу ленту. Так, не раз обращались по поводу вопроса проводки электричества на нашей улице, но с тех пор никаких изменений, кроме того, что просто приезжали и смотрели сотрудники. Село Гайты, улица Шакаева, ну и свой контактный номер указал наш телезритель. Значит, Гайты Шакаева, Цикцикуалду, Усмантанский район, активный, я так понимаю.
2: Активный у Русмартан цигах постоянно звонки штройгахул до ку толк связанный по адресу да бывает на хаусарбу цигах худу нагасан цайок объем цигах яла сам программе ю илне для через тех прессе знаган объяснить не надо як подать му и за через тех прессе хаусарбу и Аца объемно хум цавел чему о своими силами ёй эти то хаусаются хум дейду и дам на вопрос да олар духой мич аур хуйна через программу или через ремонтную программу или что-нибудь придумаем.
0: Тут пишет еще один вопрос, позвольте, я зачитаю. Сюйдекыл, то ишхой да харходу, то юрта ахтолк напряжение, чо гирилш, сих-сих и дайол, эх, ца прибор тянуть, це нормально. Та вирта, то окон его проблем решить и шаририте. Хаттерду и шхой. Они вопросы повторяются в некоторых районах, селах.
2: Целый юртах цу эльч, со царим...
0: Уром, ца я знал,
2: что я знал. Цу юрт был охтох к линии ЕГЭ, цеге. От подстанции Эйсангур, цега ток слабых лишь я цедер, халга, и цан линии тя, уж мы сюда юрт ер, если на слабый ер, тох и фиря, ца вопрос дыр, сигар, если я элер, о линии югорю, вопрос о закрытии, вести на линии. Ша ца улица, ли ца переулки, а слабый ер, ца, так цу инц хабивич тега, эх к бог цу, эх ки инц вэнт эй эняц, но эх к...
0: Ну да, да, шохер дуб цу, дюсер.
2: Да, эх к, синц объясни, дедан, вэя, Дэр из хэл ю ва и проблем шо, ва яки проблем шо, айтел че на ва и пачо решат я шо и шо чо, цу эле эле, и ца 330-й подстанция ер, Дагестан я ерю бог шер, и юхин садейл, и там галуэн, ногчи чо ах я шо и гимся, Комсомольск, уля, проектированный ва шер юли, но цим юх шер я юлу, рюшин ка шер я юк подстанция, ва республика 330-й, юк бердке ла ца бияцер, цигра ю чо ва и туак. На 110-ку и дальше, ниже. Эх, кой, эц ауоринц, Гудермесский, Курчулоевский, Нажиюртовский, часть Щелковского. И напряжение у Айолова, он даже со стороны Дагестана, цейри хиллахдел, чангошерам, хиллахдел, альметти гэц, вы хиллак дуйч, ту эйнцелс, эх, кто концентуар. И 110, чуёхшек, у Айолча, на, эц трансформатор, что дайл твак цагалар, и соответственно, и рейрэй, у меня твак вахар. Инсхошер их дал мол ахер да, цуем погода диклячу. Но все равно это адрес да бывает, она цу бог гудо хаусер бывает, а целом юрта о келли глини и дух диклини у тебя.
0: После эфир о это номер дал решил.
2: Да, мол.
0: Да я не дал, что хуже до уже шеи. Хуа, да исхугат тиза. Мы с вами, уважаемые друзья, давайте посмотрим еще один видео вопрос.
5: Дедик дойл шо, со Сирноводске, я хархою, хэнц тон к Сирноводске, юж тярер хэнц городе, и мои нет хон, так новы дома что тон халдяш, дома ж халден чо, да хатха ишта зимой, и свет чох слабы хотха, те ночца ютха чурт, хатхума, и дома ж халден чо, да высоткиш мой юж

0: Hon är svett och du gör att jag pratar så att jag då det är små och här då det är stanna där ni är som är svett och du också ut hon i de mars den där.
1: På gården där har många etagerna en och stod där det har sig har jag så jag måste ju inte lägga en podstation ju ett tillfälle en dik nov podstancija sam tok sati slabo je u stunah što je nov podstancija jer возможно što gerit jave
2: Хатер, ты тут хумадец, хуэрдера?
3: Чо, актуальный вопрос, ну и на сегодняшний день, ну, не альчи, у эмоссу район шканец, многоэтажный, дома, что были белы, и проблем, не только Сирневодского района, мосу район шканец, проблем. Тега ел подстанции, югу олас, и гэр, тишью сухоня, жиму волштую, нер, оли, оли, и подстанции, тега даях, кишь, ёш, яц, ищ, я паспорт, долж, ши массу документ тоже подстанция единственная реконструкция и вот ой подстанция мощность и ещё и данный момент это сейчас ему дел до вопрос сам вопрос до тебя тебя заявок что дома аж дети заявок что на тех присоединение что ел че на о че на те условия что лучше гораздо диза шаряда диза шаряда диза и он лучше была был потребитель что на зиеца галит и нагрузка что эти еще и мощность так соответственно яйца 861 постановление ЦИ свыше 250 киловатт, 160 киловатт чулушилчи, тега уже за счет заявителя реконструкции и заехали ешу. Но в этой республике, скажем, кечты буабовы, ОГУ на остал дешанец, в данный момент, в Серновске, и смали ци контакты, а вот, что тега выехать, тега хила-хила, и обсуждать, и на общем, то есть, а бортхила дамула. Пола был наган зеду, че и дома аж подключать, я ж и бабулин, бабой, и вы тянзи голю тогда стукс.
2: Да, мола. У нас звонок на линии. Да, говорите, пожалуйста. Мы вас слушаем, говорите. По ладош, ну. Нас слышно? Ну, будем надеяться, что с нами свяжутся чуть позже. Видимо, какие-то проблемы со связью. А мы с вами давайте... Я вам задам вопрос, вот сейчас, который часто встречается. Нам его, кстати, Центр управления регионом также предоставил. Узнаю не совсем в вашем видении, но я хочу, чтобы вы прокомментировали. Значит, планируется ли повышение оплаты за электроэнергию в этом году? Если да, то насколько? Вот этот вопрос, вот прямо вот часто, повышение электроэнергии. Если можно коротко ответить, я понимаю, что не в вашем видении.
3: Переадресовать, да, его
2: вопрос. Давайте, вот что у нас по повышению? Вы вообще знаете, в курсе, планируется, нет, что? Давайте людям объясним.
4: Заместитель управляющего директора, директор отделения энергосбыт. Да, повышение тарифов намечается с 1 октября этого года в пределах 11%.
2: Ну что ж, не совсем радостные новости для всех, кто нас смотрит.
3: Ну, блин, это ежегодный, плановый.
2: Ну да, мы знаем, да.
4: Хотелось бы добавить, но это решение не акционерного общества «Чеченэнерго», это решение правления комитета, Госкомитета цен и тарифов правительства нашей республики, да. Соответственно, для исполнения требований законодательства Российской Федерации. Это
2: я
4: везде,
2: понимаю.
4: Во всех регионах намечается.
2: Да, это везде, в стране это все понятно, люди все это знают, по крайней мере, я это знаю. Я поэтому в самом начале сказал, что не ваш вопрос, не ваше ведение, но тем не менее, раз люди часто спрашивают, ну, я не могу его не задать. У нас есть кто-нибудь на связи? Связь восстановилась. Вот мне сообщают, что у нас телезритель на связи. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
5: Алло, я могу говорить?
2: Да, мы вас слушаем внимательно.
5: Сердик.
2: Да, Лизел.
5: Я жительница села Агишты Шалинского района. На территории нашего домостроения... Мы построили дом, у нас участок, а находится трансформатор. Мы обращались, чтобы его перенесли, но его пока не переносят. Но он мешает. Вот прямо на нашем участке находится этот трансформатор.
2: Так, еще раз скажите нам.
5: Улица Молодежная, село Одежды, Шалинский район.
2: Угу. Вы знаете это того, да, это место примерно? Ну давайте спросим тогда, давайте спросим, узнаем, в чем там дело. Это новые участки, да, я так понимаю?
3: Там уже участки, трансформатор захватывает.
2: Ну и база, да,
3: трансформатор, елник, участок, и я ел шле, голова сян, и еллях, и метик, или не говорю, вот да, царя, ли самозахват хулил, и хилч ищет бе трансформатор, опора, не их дех, не слушается. А после этого, анти, да я кис, а я кис, бош. И что хулу, в данный момент, его просто, а дело цу, тебя проблем, хилч, и мух далавой, тебя идея, як метик, я главас, хок, як мегерду, али, и цьёлш, ёл, метир, гейница, ёкш. И так вот, он метик, я его дия, як, и трёх,
2: да,
3: мух.
2: Да, ну, со хитря. Это трансформатор, это иноштинок цар.
3: Динам.
2: Это иноштинок, так, и трансформатор, юха, трансформатор, лет на химлице, будет иноштинок, алдина. Ну, и цей мог нести шунгурдук.
3: Ну, винц, уже это не важно, это иноштинок, алдина
2: химлице.
3: Да, уже дома, да, да. И тут он, и дия, и что не слой, и да, мула, реши дейду, по его
2: вопросу. Да, мула, да, это был, еще самогати, да, мула, хахатерна, он жопкарнул. Мы продолжаем, и давайте послушаем еще один видеовопрос, пожалуйста.
6: Обращаемся к руководству Чеченэнерго. Большая просьба. Выведите за территорию школы вот эти провода. Они очень нам мешают. Не только эстетически, но они опасны и для жизни детей. Вопрос. Возможность, есть ли у вас это сделать?
2: Есть.
3: Судок хазели, возможно, далеч до целого, да, да, сигаинс, а понятие, у баланса держателя, уже за хаусаюсь, но деду, но тем не менее, школа, кирил, сигам, сипью агушек, сип безопасный, но тем не менее, вопрос, хадел делду, это маршрут, хейт, метигела, да, ну, ария, какой-то рукой, школа, хайч, бершолч, хазаяц, хайч, тем более, харцлюш, яц, на остал деду, хватит.
2: Уважаемые друзья, я напоминаю вам, что сегодня на студии управляющий директор акционерного общества «Чеченэнерго» Иса Соломонович Кадиров. Также здесь находятся его коллеги. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете задать свой вопрос по телефону прямой линии 8-8-7-12-29-64-62 или написать свой текстовый вопрос по номеру 8-928-089-67-67. Мы ждем ваши вопросы. А сейчас давайте посмотрим еще один видео вопрос, пожалуйста.
7: Дедик Дойл Шумахкой, дедик Айса Хак Дойл Везендейл. Хок центре Дук Белгмет Кшу. Свет кес даю, совсем даю алам, да, но периодически даю. Все, и да, что я еще постоянно лету это болит его, что еще свет. И цехал, что белг, что белг.
8: Ассаламу алейкум. Хобетти гох саранский. Пас бешни. Свети от свети очи. Халахати садут и сири долж и свет сахур. Я хум чивала. Это хус хобетти свети алер. Обращенич. Та свети алер сатиш. Хаден шеадо сири отеш. Хукажу чу хорому аш хати са сири ду. Хуяш му. Дайга халахул. Халадин ки еск чивали. Шумахар саам. Ну баса баса. Дут и сири хати саш. Дар.
2: Я не знаю, Федор, еще раз, Тардуцик.
3: И что, шел он, говорит, дейте на умшлу, и что, я гягуши, он на острове, что, и что, баба, он холсер, да, мол, мишау, не слухаешь, вот, я деду. И первый изучил, я в центре, видите, я говорю, Махайро, Тохко, ох, подстанции, полной реконструкции, на мощность, что, данный синю, где отключение, что, плановое отключение, что, но буквально сел Антон Мурдок и прям опоры машин туяха и штит улерца деш венхар и до долш и отключение шлёш эти уашт опор сбитти на нах токи уч бити и опор юх даю ва хая и штхан ез тук хола по республике альши не езды на опор нах токи уч бисвой по возможности то тхэй интерес и ток мэлла лэт ярадут и Целая Хитрена Гемона, Твак Дайок Шея, но тем не менее, за реконструкцию Ешел, Чинтисна и обращение Инчена, Цен и Твак Кума, Югчена, и подключить Чен, Твак Дайок Маези, и он

0: аж 10 тысяч киловольт, и подключить из, испытать из трансформатора, из саду кубол, из тая из хуру, Ой, веш, баня, машин, штеячи, опор, шуе, его еш, смайлеринц, и уречи, опор, и восстановить тело, це токиоч молина. А инзи харц люш, яче, до гордош, ах, чалуш, и токи еш, дюч, дуцу, цу, харц тек цабах, нис, балюш, и, но тем не менее, твоих зависит, деш, причинишь си до кола, и что слово.
1: Иса, Хусахат Тарду, добрый день. Иса, благодарю за возможность прямого эфира. На улице Холмовая, поселок Войково, Шейхмансурского района, отсутствует свет на столбах электропередачи. С момента наступления ночи не видно дорогу. И детям в школу, и молодым мамам проблематично передвигаться по переулкам. Не могли бы вы решить этот вопрос? Благодарю за внимание. Контактный номер. Вот, Уром поселок Войково, улица Холмовая.
0: Уличное освещение твою чек. Вопрос.
1: Мы обсуждали.
0: Обсуждали вопрос.
1: Это значит администрацию Шейхмансурского района. Прямо туда, да?
0: Да.
1: Все, вот вы слышали. Вы прислали, я не мог не зачитать. Ну, тем не менее, подобные вопросы у нас были, и мы вас, то есть не мы вас, а ваш уважаемый гость переадресует уже к администрации Шейхмансурского района. А мы с вами давайте посмотрим видео вопрос.
2: Ребятки, хильшу, со знаменьки Ряхархою, улица Мазаева аж. И то, к чему проблема, это чай дандал на остал дахар аштон. Эх, его ламок лица, он бог бешу, чубар, хьюбшу дутхо.
3: Дадек Хил, Натеречный район, село Знаменское, улица Озерная, Вахарко, Усо. Туак цани, проблеме утро, туак цепляком. Трансформатор, хуахтяш, вона остал, да ищ хрери.
1: Похожие вопросы.
0: Да, все похожие. Энергетики, ах, какой вопрос? Хулила, да, цикорги, хейднаган, уэштэс, нашэн, туаки избо, и даели ешт ходу, только разные умшулы, смайлы, твоих зависит, деш, о, да, деш, дек, хул, тхун, икаш, дек, дин, хил, деш, дек, хул, и сеч, тхун, хайл, хил, ешер, я, и на, трансформатор, вот, и на, уже, уже, и на, цюлт, я, обслуживать, я, ох, обслуживать, я, чей, на, Асинцинаган, хаит, кетит, ба, обслуживать, я, чей, на, после этого вопрос возникает, я, шел, трансформаторная мощность, ты, что, вот, эти, и хит, на, и бабу, о, бабиш, бегат, тхует, тон алуш тол ахче эсбела до на год луш а инсер хер он линия ц вот яц бош дега из о дополнительно цацанар из искут еш воин маха эр шадиги вопрос о решат деш деш даже элементарно вопрос 840 километров через фонд за последние 4 года даже не полно 4 года ДРСЛ Эмани не сию. Суо на остал деш, 840 километров линии новой. Эзик линии яти, йох крастояни. Где-то 400 трансформатора подстанции тоже фонду на остал деш. Ох, тяг обращаться деш, ишт беш белаш больше. Ах, тун, халушел, ремонтный программа на уже, уже. Ах, бисен потребитель, шмо боевой, лахту ишь, и то. Эти луштол, ах, че, дутва основной, ишт цан. Лол бяташ лило шумжду вопрос хадел ду дам ла среагировать не идут тебя обязательно трансформатор цагай терх провод хичи боли том сечение не слушал аузаюсь она вопрос закрыть не идут.
1: У нас совсем осталась минута, наверное, до окончания. Мы с вами в этой студии общались 4 июня 2025 года. По итогам было 64 обращения от граждан, поступило в процессе эфира. Если можно, коротко, буквально в двух словах, со всеми удалось связаться, решить, дать разъяснение?
0: Связаться почти мы с Арти Денира, доктору мы не дозвонились. Основной вопрос, о, решить Дина, были тяжелые такие вопросы, тяжелые, а чудо, финансово-затратные вопросы, до кого, ах, слышишь, еще, цац программ, шу, экна, где-то мы договорились, что через техприз будем, так заявка или учиш закрывать. И новый инти проект я и нляч вопрос, что я думаю, процентов 95-98 диснеш закрыть не должно.
1: Да, ну. Не знаю, ну и соответственно с традицией нашей программы у вас есть, ну, скажем так, 30 секунд, полминуты, если есть, обратитесь к населению дополнениями в ваше время.
0: Массу оборудования, массу ума, ток всего, что нехватка электроэнергии по республике, в целом подстанции, реконструкции, что-то, линии, реконструкции, что-то. Масса на коч, да, с программой повышения надежности, эти айвы основной линии, шерважир. Если я уже бог сотворбец дал мула и бог уже бешву особуется внимание, да я рисовый пачане син баркал элвардарсон, он дальше интер хуже рада был дальше на воин хилбол массу служащен масса с волуш майлер дорожник газовик электроэнергии коммунальных хозяйств погодного что он из бенеш то он на остальдину в мехкдас да я рисовал чем так Уэйн тебе на ухо бин был белых шабеги, чьи энергия Россия, ты надел сом, да очень дай, сэр, сом лучше на хан есть, он будет, чьи будет, кобут, и шаг дай айуч, а ток на ган таган есть, дэр, уэй, ама даже и цархил, да лаз вот кобул дэльц, он фондир, руководитель, айманин неси, он сходи, аша, и полностью, 100% эдуас, и в соседней регионе, Хинти ток нисин за ютер, уэй 100% нисина, юхцулти ахлючил авариш, даю, что через фонд церна остал дешно, дерес, эмани нисина, аж арбелош бут, он рез боцош, хербу, рез, цахулила дец, ток мусарна иза, но то, даю, чел развитие на республике, эхэ дуэч тухту, халга дуэч далари, мар проблем шариатер, эхэ гэч, эцел сих развивать дешево республик. Айнс Майлер, айнс Путин район, царевон тюрю, йок объекты, охтига, еш, ша и район, духдама, что, царим, что собри, хелч, андал, мула, вендал, что где дуэй, Токио, часа, ютурвац, энди рад охт, он тулэр, цадин, чуа, и е духас.
1: Айзе, дэйд рейс, хелчан, куздахкер нахан, аж дух информации, полезный. Еще информация, даже дался и дольше. Уважаемые друзья, я вам напоминаю, что сегодня на студии был управляющий директор акционерного общества «Ченэнерго» Иса Соловьевич Кадиров. Также были здесь его коллеги. Мы отвечали на ваши вопросы. Это была программа «Особый разговор». На этом, пожалуй, все. Мы с вами прощаемся. До свидания и всего вам доброго.

0: Новости.
1: Маршал Душегладолыш, Керлнышк. Тагнеолуч республики Ирчколышка, Дешархой Архиоч Горгли Бекоштаяна, мероприятиш. Ахмад Юртерчо, Халгарч, президент России Турпалхоч, Кадыров Ахмад Хажизарахчу, Люмарца, Илчколя, Хиллова и Мехда, Кадыров Рамзан, Шебелх, Нахвостыш. Из Шацу школе Архицархову. Линейка Дайолина России, Ногчи республики гимн Шлахарс, Гулбелчарг маршал Холчистхилла, школе директор. Цулта Архицархош, Дезгш Дехкин, Халгарч, президент России Турпалхоч, Кадыров Ахмад

Жи мемориал халха. Мероприятие шадин шкамеля кадыров рамзанда глясна шадуеш хилхенш архитер хошнхехна сердахар нек мэр шхилар дик мелдерг. Ишта мяхдас билгалдин нейн мотлар ва беш шхилар. Хаитин регионе беш бог кубол хилар ом культура ла мастыш ларда денда. Дешар хош кечинир концертни программ. Массарна дагхкеттир. Ахмат подразделени леринч операция да луч болж бахошн лерин да элла илли. Дешер хош баркалялы мехден кадыров Рамзан. Мыс сучу декшей атун шбарн. Цун дина ес соухт. Мероприятие ерзош стигал хецна кай коқи юсургаш. Иш дэкен ес сурт. Мехда Кадыров Рамзан хилла сюл жалар чу халгарч президент Расти Турпалхоч Кадыров амат хажицарх чу дешер центре тега цу декалбина архи цархой дахар бог чноук боулард. Шаке гирхош кдинч камеля Кадыров Рамзан билгалдин школ чекякач массарна угри халчух шах шек дэвлэмет ам школир арвелч дуолшду дох дахар шехалуншсы соудол гулкаш декарш. Хайтин шатешнвуй архи цархой хо Ларорик Хиллер шаю харлясны чу негац. Ишт шпайдехер Хиллер омна республикана. Хехна хоранна дикмелдерк. Центра хехар хоша дечер хоша баркалялы ваймех ден Кадыров Рамзан мэрш деша даха хейл шейн куалларн. Концертни программе югдош Кадырова ашурас да элла халхарч президентах Расси Турпалхоч Кадыров амат хажих лятсн илли. Мероприятие ерзина есюрч дахарц ше арваларя Ишта Кадыров Рамзан хилла галар чу дикицарах чу бери бешар чу мероприятия. Регион правительства Шекюртя правительство председатель Даудов Мухаммад Волштаях Накитшу. Сундек Шхоша Дисредина Шезарт Эпхел Чера Карарчер Халхарчу Бетта Бюджет Кочерах Налогови Закон Шкахейц Мушбарах Жимчу Юкерчу Бизнес Нагодарах Ишта Бахар Хош Нагодарья Хульол Социальный Программ Кочерах. Ереге Исейнер Кэйи Закон Проектер и Дереге Дадулур Шобалдина Китшун Дек Шхош. Даудов Мухаммад Билгалдин тәйетсін дадуыл өрш дереге Мехдас Кадыров Рамзана бағар қой дағар регион экономика тойы рехулдин тәдіғкірш қоч дарехул хилар. Иш дейсредина леринч операция дейкш қой дөзілшін қодырх электросетевой комплекс Карлыяқырх Дух Петер Шилчу Ценушна ремонт ерах транспортный система туризм культура қиорх дерг қидуққа мегал хаттырш. Через публикерчу харжми комиссии скерл бағын штаджағына сентябрь батта дада алшоня долчу каштасыр. Шайруғырч заседания харжми комиссии схейтін үналдар ревизионный службы дегшхой. Чағдына кандидати финансови отчет ерехулдерк ішт білгалына парламента елхалықчу қайқыма хирболч депутати удостоверені кеп. Дагдают сентябрь бата ногчи республики хоржурву регион кюгалху пачхалқ думе ногчи республики парламенте гали думе меткшкарч кетшоншка депутаташ. Студия Ир Абдулмуслимова Саня Тадик Йойлш Махкой Марш Айл.

0: Реклама. Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
2: Ничего не бойся. У тебя все получится. Ты справишься.

0: если понадобится помощь, мы рядом.
1: Агентство правовой поддержки «Юрискон». Арбитраж, сопровождение сделок, налоговые и семейные споры, а также представительство в суде, снятие арестов, все виды юридических услуг под ключ. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозный

0: от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
1: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегладолыш, Керлнышк. Тагын ел уч республикер школышка дешархой архиоч горгли бекош таяхна мероприятиш. Ахмад юртарчу халгарч президент Раси Турпалхоч. Кадыров Ахмад хажизарахчу люмарца ел школе ахилла ваймехда Кадыров Рамзан шебелх нахвастышц. Из шацу школе архиоцархову. Линейкда юлина Раси нохч республики гимнашлыкарц. Гулбелчарг маршал хочистхилла школе директор. Цулда архиоцархош дезгш дэхкен. Халгарч президент Раси Турпалхоч Кадыров Ахмад хажизарахчу мемориал халха. Мероприятие шадинч амеля Кадыров Рамзан Даглясна шадуеш хылхенш архиецархош хехна сердахарник мэршхилар дикмелдерг. Ишта мяхдас билгалдин нейн мотлар бабешхилар хаитин регионе беш бог болхилар ом культура ла мастыш ларда денда. Дешархош кечинер концертни программ массарна дагхкеттер Ахмат подразделени леринч операция да лоч болж бахош лерин да элла илли. Дешархош баркалялы мехден Кадыров Рамзан. Мыс сучу дегшай аттун шбарн. Цун дина ес соуқт. Мероприятие ерзош стигал хецнак ай коқи юсургаш. Иш дэкен ес сурт. Ваймехда Кадыров Рамзан хилла сюл жалар чу халгарч президент Раси Турпалхоч Кадыров Ахмад хажизарах чу дешар центрия. Тега цу дегалбина архи цархой дахар бог чноук боуларц. Шаке гирхош кдинч камеля Кадыров Рамзан билгалдин школ чекияқич массарна угри халчух шах шек дэвлэмет. Ам школер арвалч дуолшду дог дахар шехалуншсы соудоул гулқаш дегарш. Хайтин шатешнвуй архи цархой хор ларорик хилар шайу харлясн чун негац. Ишт шпайдехир хилар омна республикана. Хихна хоранна дикмелдерк. Центра хихар хоша дечер хоша баркалялы ваймехден Кадыров Рамзан мэрш деша даха хейл шейн куалларн. Концертни программе югдош Кадырова Ашурас да элла халхарч президентах Раси Турпалхоч Кадыров Ахмад хажихлятсн илли. Мероприятие ерзина есюрч дахарц ше арвалря ишта Кадыров Рамзан хилла галар чу дикицарах чу бери бешар чу мероприятия. Регион правительства Шекюртя правительство председатель Даудов Мухаммад Волштаяхна Китшу. Сундек Шхоша Дисредина Шезарт Эпхел Чера Карарчер Халхарчу Би Бетта Бюджет Кочерах Налогови Закон Шка Хейсмуш Барах Жимчу Юкерчу Бизнес Нагодарах Ишта Бахар Хош Нагодарья Хульол Социальный Программ Кочерах. Ереге Исейнер Ктэйи Закон Проектер и Дереге Дадулорш Обалдина Китшу Ндек Шхош. Даудов Мухаммад Билгалдин тэйэцн дадулурш дэриге мэхгдас Кадыров Рамзана бахар хой дахар регион экономика тойя рехулдин тэдэхкэрш хоч дарехул хэлэр. Иш дэйсредина леринч операция дэйхш хой дюэзэлшн годарх электросетевой комплекс Карлыяқарх дух петэршилчу цэнуш на ремонт ярах транспортни система туризм культура кэорх дэрг кэйдуқа мэхал хаттарш. Нохчи республикерчу харжми комиссии скерлбак энште жагына сентябрь батта дада алшонях долчу каштасыр. Шайрогерч заседания харжми комиссии схитин уналдар ревизионный службит дегшхой. Чагдина кандидати финансови отчет ерехулдерк ишт билгалина парламента елхалыкчу кайкма хирболч депутати удостоверений кеп. Дагдают сентябрь батта нохчи республики хоржурву регион кюгалху пачалк думе нохчи республики парламенте гали думе меткшкарч кетшоншка депутаташ. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадикюэл Шмахкой Марш Айл.

0: Реклама.
1: Хан Плаза. Элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и

0: мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив Экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. «Чеченстрой Экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только три дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
1: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса, бесшовное удаление катаракты, имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда, лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией, консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны, профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России, рассрочка без банка и первого взноса, быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Лир ми бусубнах. Воин махаара. Тадуэл хуш дездиен ваш. Силах бюс нишу. Дака адул хиджет орш. Вал бут бухар дабюеч берег. Мейхал дин ушту кош дал гергах. Гурбан бут ол кунах ночь. Вайтахан даам ала вайхих меха. Вай кому даиман лардеш хадахш халдашта. Суннатту изе и гурб дер бош дерег. Пайхмар ардуинна саллаллаху алейху салам. Вахду гушду изе. Духар юдах нерег. Ибраим пайхмару дейл салам халцан дейл пурбанц. Иште гурб нахлеца цун дезал лак дюч. Так цун схват дейл дал дука хума хахваш. Так хучун карл дака цахучун хаита даам ала ха. Бусум нам хуне пайда хрита. Гурб нахлеца хейхам дахур буквай. Гурб бош дерег худухун элчи. Эмклах. Бежнех, устах газнах, дышдерек дук и гурб царн усхак шар обоч нигаца. Коран чахцун буху бухун элчи эстаиду биллах фасалли ли раббика ваннхару хайдан ламазди ах цулт ах тааққа усхак ах. Иза айд ламаздин чулт ах хакшду и урс айд ламаздай алла дал элчни саллаллаху алейхи васаллама тааққа гурбана усхак ах ал. Файамар саллаллаху алейхи васаллама суннати ерцун буху бухун элчи أنس باش أصحابه دوز دير ريس خلتن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين فأمر ورق صلى الله عليه وسلم شكا تاشن أرسحق غرب دش أنس باش داق وأنا أضحي بهما شاوقون شنكا أرسحق غرب دش قيتني أحدي أنا حديث

0: Социальная реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

Маршал душегладолыш, керылнышк. Тағын елу республик ерчі қолышқа дешархой архиетші Горгли Бекош таяғына мероприятиш. Ахмад Юртарчу халғарч президент Раси Турпалхуч, Кадыров Ахмад Хажизарахчу Люмарца елчі қолі Ахилы Ваймекда Кадыров Рамзан Шебелх нағостышц. Исша цу школі архиетсархову. Линейкда елина Раси ноқчі республики гимнышлықырс. Гулбелчарг маршал хочистхылы школі директор. Цулда архиетсархуш дезгіш дэхкен халғарч президент Раси Турпалхуч Кадыров Ахмад Хажизарахчу мемориал халха. Мероприятие шадынч амеля Кадыров Рамзанда глясна шадуеш хылхэнш архиецархош нхехна цердахар нек мэршхылар дикмелдерг. Ишта мэхгдас билгалдин нейн мотлар ба беш хылар. Хаэтин регионя беш бох кубол хылар ом культура ла мыстыш ларда денда. Дешархош кечинер концертни программ массарна дагхкеттер Ахмат подразделени леринч операция да лоч болж бахош лерин да элла илли. Дешер хош баркалялы мехден Кадыров Рамзан. Мыс сучу декшай аттун шбарн. Цун дина ес соухт. Мероприятие ерзош стигал хецнак ай коқи юсургаш. Иш дэкен ес сурт. Ваймехда Кадыров Рамзан хылла сюл жаларчу халгарч президент Раси Турпалхуч Кадыров Ахмад Хажизарахчу дешер центрия. Тега цу декалбина архиецархой дахар бокч ноук боулард. Шаке гирхош кдинч амеля Кадыров Рамзан билгалдин, школ чекякыч массарна угри халчух шах шек дэвлэмёт, ам школир арвэлч дуолшду дох дахар шехалуншсы соудол гулқаш декарш. Хайтин шатешнвуй архиецархой хор ла.

Карори Килер, Шаю Харлесну Чун, Некац, Ишт Шпайдехер Килер, Омна Республикана. Хехна Хоранна Дикмелдерк. Центра Хехар Хоша, Дечер Хоша, Беркалела, Ваймех Ден Кадыров Рамзан, Мерш Деша Даха Хейл Шейн Колларн. Концертной программе Югдош, Кадырова Ашрус Да Элла Халхарч Президентах, Расси Турпалхоч, Кадыров Амат Хаджех Ляцн Илли. Мероприятие Ерзина Иссюрч Дахарц Шиар Валря, Ишт Так Кадыров Рамзан Хилла Галар Чу Дикицарах Чу Бери Бешар Чу мероприятия. Регион правительства Шекюртя правительство председатель Даудов Мухаммад Волштаяхна Китшу. Сундек Шхоша Дисреди на Шезарт Эпхел Чера Карарчер Халхарчу Би Бетта Бюджет Кочерах Налогови закон Шкахейц Мушбарах Жимчу Юкерчу Бизнес на Годарах Ишта Бахар Хош Нгодар Яхульол социальный программ Кочерах. Ереге Исейнерк Тэйи закон проектер и дереге Дадулур Шобалдина Китшун Дек Шхош. Даудов Мухаммад Билгалдин Тейецнда Дулурш Дереге Мехдас Кадыров Рамзана Бахар Хой Дахар Регион Экономика Туя Рихулдин Тедахкарш Коч Дарихул Хиллер. Ишт Дисредина Леринч операция Дейхшхой Дюзелшн Годарх Электросетевой комплекс Карлыяхарх Дух Петер Шулчу Ценуш на ремонт Ерах Транспортный система Туризм Культура Киорх Дерг Кайдуха Мехал Хаттарш. В республике Чухаржми комиссии Скерл Бахен Штеджагина сентябрь бата дада алшоня долчу каштасар. Шайрогирч заседание Харжми комиссии Схитин Уналдар ревизионный службе Дегшхой. Чагдина кандидати финансовый отчет Ерехулдерк Ишт Билгалина парламента Елхалх Чукайхма Хирболч депутати удостоверений КЕП. Дагдают сентябрь бата ногче республике Хоржурву регион Кюгалху Пачхалк Думе ногче республике парламенте Гали Думе Меткшкарч Кетшоншка депутаташ. Студия Ир Абдулмуслимова Саня Тадикюэлш Махкой Марш Айл.

Аллаху акбар, Аллаху акбар.

0: новости.
1: Маршал Душегладолыш Керлнышк. Тагниолуч республики Ирчколышка, Дешархой Архиоч Горгли Бекоштаяна мероприятиш. Ахмад Юртерчо Халгарч президент Раси Турпалхоч. Кадыров Ахмад Хажизарахчу Люмарца Илчколя Хиллова и Мехда Кадыров Рамзан Шебелх Нахвосташ. Из Шацу школе Архицархову. Линейка Дайолина России, Нохчи Республики Гимна Шлакарс, Гулбелчарг Маршал Холчистхала, Школи, Директор. Цултя Архицархош Диеск Шдехкин, Халхарч Президент России Турпалхоч, Кадыров Амат Хажи, Мемориал Халха. Мероприятие Шадинч Амеля, Кадыров Рамзан Даглясна, Шадюеш Хилхенш, Архицархош Хехна, Сердахарник Мерш Хиллер, Дик Мелдерг. Ишта мехдас билгалдин нейн мотлар ба беш хилар. Хаитин регионя беш бох кубол хилар ом культура ла мастыш ларда денда. Дешар хош кечинир концертни программ. Массарна дагхкеттер. Ахмат подразделени леринч операция да луч болж бахош лерин да элла илли. Дешар хош баркалялла мехдин Кадыров Рамзан. Мас сучу дэкшай атун шбарн. Цундина ес соухт. Мероприятие ерзош стигалхецнак ай коқи юсургаш иш дэкин ес сурт. Ваймехда Кадыров Рамзан хилла сюл жаларчу халгарч президент Раси Турпалхоч Кадыров Амат Хажицарахчу дешар центрия. Тегацу дэкалбина архицархой дахар бокч ноук боулардс. Шаке гирхош кдинч Амелия Кадыров Рамзан билгалдин школ чекякыч массарна угри халчух шахчек дэвлэмет ам школир арвэлч дуолшду дох дахар шехалуншсы соудол гулкаш дэкарш. Хайтин шатешнвой архицархой хор ларорик хилар шаю харлясны чун нэгац ишт шпай дэхэр хилар омна республикана. Хихна хоранна дикмелдэрк. Центра хихар хоша дэчар хоша баркалялы ваймэх Ден Кадыров Рамзан мэрш дейші дағы хейл шайын қолларын. Концертни программе юғдош Кадырова Ашурас да Алла халхарч президентах Раси Турпалхочық Кадыров Амат Хажихлятсын илли. Мероприятие ерзейна есүрдші дағырц. Ше арваларя ішта Кадыров Рамзан хиллы ғаларчу декицарахчу бери бешарчу мероприятия. Регион правительства Шекюртя правительство председатель Даудов Мухаммад Волштаяхна Китшу. Сундек Шхоша Дисредина Шезарт Эпхел Чера Карарчер Халхарчу Би Бетта Бюджет Кочерах Налогови Закон Шкахейц Мушбарах Жимчу Юкерчу Бизнес Нагодарах Ишта Бахар Хош Нагодар Яхульол Социальный Программ Кочерах. Ереге Исейнерк Тэйи Закон Проектер Идереге Дадулорш Обалдина Китшуан Дек Шхош. Даудов Мухаммад Билгалдин тәйетсінда дуылуырш дереге Мәхдас Кадыров Рамзана бағар қой дағар регион экономика тойы рехулдин тәдіғкірш қоч дарехул хилар. Иш дейсреден алеринч операция дейкш қой дөзілшін ғодырх электросетевой комплекс Карлыяқырх Дух Петершилчу ценушна ремонт ерах транспортни система туризм культура қиорх дерг қидуққа мейхал хаттарш. Нохчи республикерчу харжми комиссии скерлбах инштеджагина сентябрь батта дада алшонядолчу каштасыр. Шайруғырч заседания харжми комиссии схитин уналдар ревизионный службы дэкшхой. Чагдина кандидати финансови отчет ерехулдерк ишт билгалина парламента елхалықчу кайқма хирболч депутати удостоверений кеп. Дагдают сентябрь батта нохчи республике хоржурву регион кюгалху пачхалк думе нохчи республики парламенте Гали Думе Меткшкарч Кетшоншка депутаташ. Студия Ир Абдулмуслимова Саня Тадикюэлш Махкой Марш Айл.

0: многое изменилось на дорогах со времен моей юности. Мощные автомобили, современные пешеходные переходы. Но правила безопасности на дорогах остались прежними.
1: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 230098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

планета Земля. Всемогущим Аллахом дана. Рай земли и небес сотворен, чтобы праведный пророк жил в нем. О, пророк, ты последним пришел, твой призыв до нас дошел. Всемогущий Аллах един, ты, пророк его, прав и любим. Твоя жизнь — назидание нам, чистый путь твой — это ислам. Призывал ты друг друга любить, одному только Богу служить. Кто сравнится с твоей красотой? Отличался ты добротой, ничего для себя не хотел, род людской всей душой жалел. Ты в сердца наши свет принес, слово Бога до нас донес. Нам оставил священный Коран, чтоб навеки был с нами ислам. Твой призыв с той поры живет, мусульманин молиться идет, муэдзин с минарета зовет. Бог един, муслимун признает. Без греха свою жизнь ты прожил и раскаяться грешных просил. Всепрощающий Создатель небес, милосерден и добр Творец. О, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, ты явился примером нам. Мы Аллаха единого чтим, ты, пророк его, прав и любим.

поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Опытных литейщиков днем с огнем не сыщешь. Но нам нашли настоящих специалистов.
2: Найти грамотного агронома сложнее, чем астронома. Редкое явление.
3: А нам нашли замечательных.
4: Хороший инженер, как вечный двигатель. Кажется, его не существует. Существует, если знать, где искать.
5: В кадровом центре «Работа России».
6: Персональный консультант подберет специалистов и организует обучение до нужного уровня квалификации.
7: И это бесплатно.
6: Подайте заявку здесь. Трудвсем.ру.

وجنة كلامك ثم نهجك قد وعينا وعشناه يقينا فارتقينا.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.